0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Number one.
2: Hit Music Station.
1: 104.5 FM.
2: Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне.

0: Listen up, everyone.
1: Power Heat Radio. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. This is...

0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Today's hit music. 104.5 FM. Power Heat Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Если каждый раз, когда вы слушаете эту песню, не понимаете, что с вами, у вас острый приступ ностальгии. Дело в том, что Адам Ламберт, который прямо сейчас звучит у нас в открытии этого первого утреннего часа, позаимствовал за денежку этот очень навязчивый мотив у группы «Руки вверх» с ее песенкой из 98 года. Ну а Сергей Жуков поговаривает до миллиона в месяц, продолжает на этом треке зарабатывать. Ну, не рубли, понятное дело. Вообще, конечно, острый приступ ностальгии нас всех окутывает. Мне кажется, вот недавно даже пришла новость о том, что легендарный плеер Winamp, помните такое, возвращается к нам в новом формате, но не просто уже переключателем музыки, а там теперь и интернет-радио, и подкасты, и аудиосервисы, и партнерство с Дизером. Вы наверняка в золоте чартов слышали такое название. Посмотрим, чем дело кончится, но самое главное, чтобы давали нам обложки менять. Для этого, мне кажется, мы все Winamp'ом с вами и пользовались. Врываемся вот в таком ностальгическом настроении в эту среду.

Тем более оно у нас свежими цветами здесь раскрашено. Посмотрите на небо, пока его не заволокло в очередной раз. Надеюсь, бодрости хватит нам с вами на ближайший день. Это той, которую мы с вами сейчас получим. Заряжаемся новой музыкой. Меня зовут Сергей Сачков. Всем доброе утро. Я один против сна на 104.5.

0: В Апатитах от здания отдела полиции на эвакуаторе увезли знаменитую желтую милицейскую «Волгу», и это вызвало массу вопросов. Хибин-информбюро успокаивает читателей, сообщает, что машину забрали на реставрацию. Милицейский седан вернется на постамент ко дню сотрудника органов внутренних дел. Вот мы и сегодня решили в круиз-контроле с вами не то что узнать, пофантазировать скорее, какой модели автомобиля вы бы поставили памятник. За какие заслуги и где эта достопримечательность смотрелась бы лучше всего. Ваши мысли, ваши комментарии, а почему бы мозг так с утра не размять, оставляйте в нашей группе во ВКонтакте. Наше мобильное приложение тоже для вас открыто. И 488-448 с 8 до 9 утра ваши звонки по этому интересному, может быть, не самому привычному вам поводу принимаем, но интересно вас было бы послушать на эту тему.
1: Один против сна. Подъем засчитан.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
3: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
4: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Есть вещи, о которых не устаешь рассказывать и восхищаться. Тоже хватает сил каждый раз. Это когда у нас вот это вот серое покрывало с неба кто-то снимает все-таки и всю красоту, которая там под ним скрывается, нам здесь показывает. Спонсор прогноза погоды ООО «Терибастур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров в Териберке. Этим утром в среду 23 сентября у нас самое настоящее разнообразие цветов, а не вот этот вот свинцово-серый над нашим Мурманском, поэтому все свободное время трачу на то, что залипаю нашего студийного окна и смотрю, что ж еще у нас на небе появится, потому что всегда нужно быть в нашем городе готовым, что это закончится очень и очень резво и стремительно. А у нас прямо сейчас на термометре плюс 9 градусов, сегодня обещают днем до плюс 12, пока разговоров про дожди водить нам не приходится, но мы-то с вами, как всегда, готовы, мы-то с вами все знаем, как здесь это у нас устроено, поэтому на всякий случай дождевичок, зонтик и прочие-прочие средства, которые вас спасают от осадков, при себе лучше держите. Достаточно сильный ветер сегодня и ощутимый. Что самое важное, хоть и задувает он в юго-западном направлении, но до 12 метров в секунду. Моя прическа сегодня утром подсказывает, что да, ветер, конечно, прям отображается и на вашем лице в том числе. Напоминаю, прямо сейчас плюс 9 градусов, шикарное небо, прям залипните, постойте какое-то время, поглядите сегодня в течение дня до плюс 12. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть крабы, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибастур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: нежный заряд.
1: У меня такое лицо, что если я не улыбаюсь, я всегда выгляжу сердитой. Это, между прочим, королева Елизавета II. Мы с вами не королевских кровей. Предлагаю все-таки за плюс нам это с вами засчитать, поэтому можем позволить себе носить не социальное лицо, а то, которое нам сегодня хочется. Цените это и давайте в плюсы для себя это обращать. Можно пахать на нескольких работах одновременно и все равно при этом быть лентяем. Это Гомер Симпсон. Если вы думаете, что что-то смутно знакомое я такое слышал в этой комбинации имени и фамилии, то это главный герой мультсериала «Симпсоны», вы не поверите, а он-то толк в работе в лучшем саркастическом смысле этого слова, уж поверьте-то знает. Ну и Сильвестр Сталлоне завершает наш сегодняшний нежный заряд. Однажды он сказал, что как бы ты ни был умен, тебе нужен тренер. Нельзя тренировать самого себя. Человек, который всю жизнь играет Рокки, уж точно знает, о чем говорит.
0: Нежный заряд.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один

0: Полярный эспрессо.
1: Если вы все еще никак не можете прийти в норму после отпуска, или, как наша Катя Новикова, разобрать до сих пор чемодан, хоть и месяц уже прошел, вот вам новости для тех, кто на отпуск в этом году слишком много потратил. Знаете, вот хорошо, когда кому-то плохо, как-то это ваше настроение тут же, мне кажется, поднимает. Ну, мое, по крайней мере, точно. Да, так себе человечек, конечно. В общем, компания, которая владеет брендом LaVis, обратилась в арбитражный суд Калужской области с иском управляющей сетью «Магнит» на 132 миллиона рублей. Дело в том, что проходила в «Магните» рекламная акция. Называлась она «Любовь в каждой пачке». И девочка и мальчик, которые были в оформлении этой самой акции, ну, были настолько похожи на персонажи LaVis, просто до степени смешения. Поэтому не стали это терпеть в компании обладательницы этих запоминающихся образов. И говорят, давайте же решим с вами тихонечко все это. Но компания, которая управляет «Магнитом», говорит, не готовы мы на это. Поэтому их коллеги сказали, что, ну, тогда 132 миллиона рублей через суд, пожалуйста. Чем дело кончится, будем с вами следить. Ну, вот вам новость про тех людей, которые финансовый жирок все никак нагулять не могут. Давайте про чуть более веселое, хотя, казалось бы, куда еще, с вами поговорим. Дело в том, что каждый четвертый россиянин заказывает доставку, чтобы не готовить или не тащить тяжелые пакеты. Подвели интересную статистику, опросили 2000 человек и выяснили неожиданно, что чаще всего впервые воспользоваться доставкой россиян побуждает любопытство. 27% опрошенных просто захотели попробовать новый способ покупок. Еще 17% сделали первый заказ из-за плохого самочувствия или занятости, 14% перед праздником или для покупки большого количества тяжелых товаров, ну а 12% просто решили себе устроить вечер без похода в магазин. Есть еще и более неожиданные сценарии, вот, например, после 21.00 заказы льда за прошедший год выросли на 37%, но лед-то еще полбеды, даже в будний день, а вот лампочки и скотч тоже, знаете ли, подскочили, то есть люди не только себе соображают напитки, но еще и развлекаются при этом, ну, по крайней мере, 5% из них точно. Среди первых заказов заметнее всего увеличился спрос на фольгу, пакеты и бумагу для выпечки. Почти на 74%, непонятно, после 9 вечера или вообще в принципе. Хлеб, тосты и лаваш стали заказывать на 72% чаще, мясо птицы на 54%, ну и свежие овощи на 49%. В общем, все то, что по нижней границе цены проходит, тем, собственно говоря, и питаемся. Не забывайте это делать и по утрам, вне зависимости от того, чего бы это вам ни стоило, пускай это удовольствие вам только и дарит. Приятного аппетита! Это была рубрика «Полярный эспрессо».
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
0: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 20 70 50.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Звук.
1: Спонсор рубрики ИП Шепетько Денис Михайлович. Новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1. Сладкая среда сегодня у нас на 104.5, потому что разыгрываем вот в этом моменте прямо сейчас бенто-торта от «Мясорубки». Да, у них есть и такой, и собственный цех для производства этих вкуснейших сладостей. Для того, чтобы стать его обладателем, нужно всего лишь к нам дозвониться в студию 488-448 на всякий случай. Напоминаю, номер нашей студии. Будем с вами слушать сейчас трек, который я сам услышал в ротации Power Hit Radio, просто слушав ее на одной из колонок, которые у нас представлены во всем этом большом ассортименте. Этот трек срочно я зафиксировал для того, чтобы к нам сегодня в утренний эфир его принести. Доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Здравствуйте! И вам как вас зовут?
2: Ольга.
1: Ольга, здравствуйте. Ну что, послушаем с вами сейчас песню, потом предложу вам варианты ответа, кто же в оригинале ее исполняет. К треку переходим, слушаем.

0: боли знакомая. Надеюсь, что до боли здесь не самые важные слова. Итак, Ольга, кто же в оригинале исполняет эту композицию? Это Шер, это Пинк, Гвен Стефани или Кристина Агилера? Выбирайте.
1: Давайте Кристина Агилера.
0: А почему бы и нет? Давайте возьмем. Тем более это абсолютно у нас с вами верно. Я вас поздравляю. Вы прям молодец. И давайте теперь с вами послушаем оригинал. Как же у нас там Кристина Агилера-то в свое время звучала. Послушаем.

Мне очень нравится начало этой статьи об этом сингле. Дело в том, что после выхода последнего сезона шоу клуба Микки Мауса Кристина Агилера решила выпустить свой дебютный студийный альбом в выпускном классе средней школы. А вы в то время чем, как говорится, занимались? Задумайтесь. Было это в 1999 году. Выпустила с тех времен Кристина Агилера своего джина из бутылки. И так где-то он витает по всему миру, и новые треки, композиции от Кристинки нам приносит. Там и чего? А мы слушаем и поставим в ротацию Power Hit Radio. Ольгу мы поздравляем и будем сейчас за эфиром вам рассказывать, как же взять и вот этим утром себе торт заполучить. И напоминаем, что спонсор рубрики «Мясорубка» — открылся новый современный магазин на Челюскинцев 26/1. Огромный ассортимент, отборное охлажденное мясо. Попробуйте новинки: фирменную тушенку, новые виды шашлыка, мясные чипсы, колбасы и купаты. Для тех, кто ценит время, огромный выбор салатов, кулинарии и полуфабрикатов ручной лепки. Группа ВКонтакте «Мясорубка». Субтитры.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Макс Байков, доброе утро тебе.
4: Сереж Тачков, доброе утро.
3: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б.
4: Давайте к новостям. На этот раз они автомобильные из области. В Апатитах от здания отдела полиции на эвакуаторе увезли знаменитую желтую милицейскую «Волгу». И это вызвало массу вопросов. Но Хибинформбюро успокаивает читателей. Машину забрали на реставрацию. Милицейский седан вернется на постамент к дню сотрудника органов внутренних дел. Это не очень долго ждать. В этом году еще в ноябре.
3: А сегодня в нашем круиз-контроле такой вопрос на вашу фантазию. А мы обычно такие темы, вот и в пятницу нам предлагаешь. Но почему бы в среду и свой мозг не размять заодно? Давайте пофантазируем, какой модели автомобиля вы бы поставили памятник? Вот конкретно вы.
4: Да, за какие заслуги и где эта достопримечательность смотрится? Смотрелось бы лучше всего, потому что вот к подобного рода постаментам мы, в принципе, привыкли. Возле нашего ГАИ тоже находится там, по-моему, что? Там, по-моему, копеечка у нас была.
3: Да.
4: И она была на реставрации тоже совсем не так давно. Ее убирали, реставрировали, потом обратно возвели на постамент. Ну и, кроме того, естественно, возле наших крупных гигантских заводов в этих городах, естественно, есть такие памятники. Есть и понятное дело, памятники автомобилям, которые Великую Отечественную войну защищали нас и помогали бороться с фашизмом. Ну, а вот так, чтобы, знаете, попробовать пофантазировать из сегодняшнего момента, да, те автомобили, которые были в нашей жизни, и главное, почему. Это на фантазию сегодня, так что давайте и про дороги не забывайте, но есть ощущение, и хотелось бы верить, что вот такая прекрасная осенняя пора, она не дает повода автомобилистам сильно жать на газ, не соблюдать правила дорожного движения, ну и все прочее, что приводит к пробкам и ДТП.
3: Хотелось бы так, но ты знаешь, у нас есть что обратная.
4: Уже?
3: Нет, обратная сторона вот такой прекрасной погоды в нашем городе. Водитель сразу начинает млеть, начинает улыбаться.
4: Водитель, млеть не надо. Дело в том, что там ветер очень сильный, поэтому пока ты до машины дойдешь, это все разомлевание утекает. Собрался, бодр, сел, свеж, поехал. До работы этой свежести, надеюсь, вам хватит. Но, если что, 488-448, докладывайте о дорогах. Но по теме писать можно у нас в группе во ВКонтакте, там уже есть комментарии, через наше приложение и через наш сайт.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: А нам написал слушатель. Слушатель, вы такой вот у него никнейм в нашем мобильном приложении. Нет, почему никнейм?
1: Слушатель, да?
0: Слушатель,
1: ага.
0: Да, с маленькой буквы. Говорит, что приложение так и не работает. Уважаемый слушатель, мы только что перепроверили.
1: Приложение так и работает.
0: Да,
1: просто название не пишет пока что. Эту проблему специальные люди занимаются, решают. В общем, звук есть, букв нет. Ну так мы же радио.
0: В этом поэтому, как будто есть смысл, да.
1: Поэтому вам нужен пока звук, пока только этим пользуетесь, а остальные буквы названия треков появятся, и история тоже вскоре все будет отремонтировано. Давайте возвращаться к нашему круиз-контролю. Пока с информацией с дорог нету, и это прекрасно, но есть информация из нашей области. В Апатитах от здания отдела полиции на эвакуаторе увезли знаменитую желтую милицейскую «Волгу». Местные жители перепугались, но их местный портал Хибинформбюро успокаивает. Привычные там люди к тому, чтобы этот портал либо возбуждал всех, либо успокаивал.
0: Работа такая, да.
1: Да, так вот, что машину забрали на реставрацию, не переживайте, милицейский седан вернется на постамент уже в ноябре, к дню сотрудника органов внутренних дел. Поэтому мы у вас спрашиваем, какой модели автомобиля вы бы поставили памятник, за какие заслуги и где эта достопримечательность смотрелась бы лучше всего.
0: Ты знаешь, когда я тему этого эфира увидел, сразу вспомнился мне один из последних памятников не автомобильных, в принципе, которые меня впечатлили. Ездили мы как-то с семьей в Калининградскую область, и есть там небольшой поселок, который называется Янтарный. Шикарное место, кстати, там, потому что одно из немногих на Балтийском море, где, например, волнорезов не стоит, и можно вот на всю ширину Балтийского моря взять и поглядеть.
1: Так ну,
0: вот,
1: поглядеть, вы... да. И походить можно.
0: Да-да-да, с брючками короткими, это правда. А так вот, по поводу Янтарного, есть там, но очень сильно впечатливший меня памятник, это как будто руки, растущие из-под земли. Дело в том, что вот в, как ты уже начинал в нашей теме говорить, во время Великой Отечественной прям вот в обрыв сбрасывали людей, были там массовые расстрелы и захоронения, и как будто эти руки сквозь землю пробиваются. Очень такой будоражащий памятник, знаешь, из серии «Чтобы помнили». Так вот, к чему я тебе эту историю рассказываю? Хорошо бы на пляже в Териберке тоже какой-нибудь внедорожник, знаешь, вот поставить. Чтоб, как говорится, помнили и неповадно было.
1: Тогда есть другая идея. Но она как бы доработка твоей идеи. Смотри, что-то держит этот внедорожник над уровнем воды в момент отлива. И он как бы погружается в воду и потом... Ребята из туристической отрасли, ловите мысль. То есть машина должна на приливе уходить под воду, это бы всем сообщало. То же самое, может быть, с вашей. Там же очень прекрасно, симпатично стоит корабль, который выбросила, да? Его то разрисуют, то еще что-то. В общем, у него своя прибрежная судьба. Так и автомобиль какой-нибудь тоже, который хапанул там водички двигателем, и человек есть же отчаявшийся, который вдруг кто-то не заберет. Давайте эту машину использовать таким образом. Понятное дело, все жидкости сольем, там, подготовим,
0: конечно,
1: говорится, к погружению это транспортное средство, и будет у нас собственный памятник.
0: Мы берем всего 20% с Максом каждому, поэтому, кому интересно, позвоните к нам в студию
1: 4-8-8. А как стричь деньги-то там?
0: 4-4-8. За идею?
1: Что, за идею не платят у нас. Если бы можно было его в таком месте поставить, что его увидеть можно было только за деньги. Но это совсем другая история. Он там нужен в профилактических целях. Вот главная задача.
0: Адам Степан еще оставил комментарий в нашей группе ВКонтакте. Доброе утро. Пожалуй, ВАЗ 2106. Самая массовая модель 90-х и начала 2000-х, именно с ней ассоциируется этот период на дорогах.
1: Слушайте, ну, я бы немножко поспорил, потому что шестерка, да, она вот, может быть, и память такая размытая, что она была самой массовой, ее было много, и она, этот автомобиль, он в те времена мог быть кем угодно. И как будто бы свадебным кортежем, да, и, такси тогда это были «Волги», да. Ну, в общем, и перевозить обычных пассажиров, и необычных пассажиров, и как-то по-другому использоваться. Но был автомобиль, который более широкий функционал тогда имел. Это четверочка, двоечка. Вот скорее даже вот если туда мы уходим, вот в те лихие и долихих 90-х, потому что долихих 90-х двоечка еще дожила. Вот это было транспортное средство. Поверьте мне, сейчас некоторые люди очень тепло вспоминают четверку, а те, кто помнит двоечку, те еще теплее вспоминают, потому что сколько туда можно было погрузить, сколько на этом можно было всего вывести.
0: И развивая мысль Степана, который предлагает нам ВАЗ-2106 поставить в качестве памятника, ты знаешь, место особо подбирать и не нужно. Есть потому, что у нас участки дороги, которые тоже ассоциируются с 90-ми и началом нулевых.
1: Не, ну сейчас таких уже мало, они ремонтируются. Это что, ты памятник поставил, а потом уже люди едут и думают, а что это, что к чему? А вот двоечку и четверочку возле какого-нибудь рынка, у нас, правда, и рынков-то уже и не осталось, кусочек Первомайского, а вот если бы у нас был настоящий рынок в городе, вот такой большой, крытый, с запахом сметаны и мяса свежего, вот там возле четверочка бы или двоечка смотрелось самое то.
0: Ну ты опять не позавтракал, что ли, сегодня?
1: Не, почему?
0: Всегда готов просто про еду поговорить.
1: Не, рынки это моя страсть, в каком бы городе ни был, всегда их ищу, захожу, даже если мне ничего не надо, так поглазеть.
0: Рассказывайте вы, какой модели автомобиля вы бы поставили памятник, вот сегодня с утра нейронные связи прокачиваем, за какие заслуги и где эта достопримечательность смотрелась бы лучше всего. Фантазируем сегодня в течение часа, отправляйте ваши мысли на ваши сообщения по номеру 488-448. Это для ваших звонков, а для ваших писем у нас открыто наше мобильное приложение и группа во ВКонтакте, там комментарии соответствующие оставляйте. И автохит даже по теме памятников автомобилей давайте послушаем. Автохит. Я бы, может быть, не ограничивался вот просто на машине. Можно же взять и поставить, например, вот царь ключи от автомобиля, как будто при входе в музей Поле чудес. Car Keys у нас прямо сейчас в автохите. Ava Max и A-Lock у нас открывают эту рубрику сегодня в эту среду.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50.
0: Круиз-контроль. Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
3: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. «Аксель». Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
4: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
5: Geely EX5 гибрид для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
6: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
7: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
0: Круиз-контроль.
2: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power.

0: Климат-контроль.
1: Как нам Макс уже сказал, сильный ветер у нас этим утром в Мурманске. На себе, кстати, его тоже ощутил.
2: Я вам больше скажу. В процентном соотношении листьев на березах, подчеркну, на березах, с подветренной стороны, их там уже все. 99% осталось. Где-то рябина держится, осина еще держится. Понятное дело, какие-то кустики. Это все пока не совсем сдуто, но вот березы стоят уже все, как палочки.
1: Ветер юго-западный до 10 метров в секунду сегодня. Хоть чуть-чуть он успокоился, потому что еще буквально час назад говорили про 13 метров в секунду. Этим утром надеюсь, что все-таки он себя в какую-то норму приведет. Давайте про погоду в том числе. Поговорим про градусы. У нас до плюс 12 сегодня в течение дня. Обещают нам переменную облачность. Пока разговоров про дождь и какие-то осадки водить здесь у нас не приходится. Но мы, как всегда, настороже. Мы в эфире. Если что, выйдем вам, выскочим, расскажем, что в моменте у нас
2: как
1: здесь
2: вчера
1: в центре.
2: Было, да, допустим, да, да? Да.
1: И не раз, кстати. Но если посмотреть на картинку, на залив, на который мы обычно глядим, и оттуда...
2: Ничто не предвещает.
1: Да, наоборот, предвещает все.
2: Думаешь?
1: Классный день, я тебе так скажу,
2: нет,
1: в этом смысле.
2: Я так позитивно не смотрю.
1: У нас плюс 9 градусов прямо сейчас в Мурманске, сегодня до плюс 12, ну и пока без дождей, но с сильным ветром.
0: Круиз-контроль.
2: В Апатитах от здания отдела полиции увезли милицейскую «Волгу», которая стояла на постаменте. Местные жители говорят: «Куда, куда?» Кто-то пишет: «На металлолом!» И у нас, кстати, есть тоже такие подозрительные комментарии. Однако Хибинформбюро, местное агентство информации, так скажем, всякой, ну, проверенные, непроверенные слухи, скандалы, расследования. В общем, они все это дело исследовали и им сообщили в милиции о том, что сообщили в полиции, да, о том, что милицейский автомобиль вернется ко дню сотрудника органов внутренних дел. В начале ноября он отмечается. В общем, сейчас быстренько подреставрируют машину. Понятно, что там вовнутрь не надо ничего делать внутри, ну, где-то, может быть, что-то так закрепить, да. А в основном интересует для памятника важное это внешний облик. Надо отметить, что вот на той фотографии, которая у нас иллюстрирует тему, это как раз момент, когда увозят тот самый автомобиль, если расширить, приблизить, он сдалека-то выглядит неплохо, да? Вот этот типичный окрас милицейского седана, так его назовем, желтый с синей полосой, но если приблизить эту фотографию, видно, что «Волгу» время это потрепало и достаточно серьезно.
1: Как и с многими из нас, я тебе так скажу. Вроде издалека смотришь, еще ничего, вблизи рассматриваешь, понимаешь,
2: Ты представляешь, некоторые люди вот так зрение себе отремонтировали и потом ходят в шоках.
1: Я знаю, я отремонтировал себе в свое время.
2: Алексей пишет, да?
1: Да, Алексей нам написал, говорит: «Всем грузовой привет, я бы поставил памятник грузовику, построившему страну и укрепившему международные связи и дружбу народов, и это не КамАЗ и не ЗИЛ. Это Магирус Дойц, работал и на Бами, и в Сибири, и пустыне Каракум, и других сложных и важных для страны объектах. Были ж времена», говорит Алексей, и фотографию нам прикрепляет.
2: Слушайте, это когда было, да, с одной стороны. С другой стороны, у нас у самих и сейчас есть что вспомнить. И, конечно, и западное, в частности, больше, наверное, в какой период? Вот в 2000-е, чуть позже, канадская техника на наших рудниках трудилась и везде в отрасли горнодобывающей в основном. Потом стали переходить обратно на свою, на братскую технику. Я знаю то, что в Беларуси очень много техники делается для наших производств. И вот там тоже очень много любопытных экземпляров. Да что говорить, те, кто ездят на вот этот гастроиндустрифест в Никеле, часть этой техники и видели. Обещают, ну, правда, этим обещанием уже несколько лет, что, возможно, больше можно будет увидеть, но все-таки приятно, что не забывают вот про эти машины, машины-труженики, да. Но, кстати, есть любопытная штука, когда части этих машин, ну, в данном случае, это часть экскаватора. Его же тут тоже можно назвать в какой-то степени машиной, да? И, допустим, в Норвегии используется это большой, огромный ковш. Он там стоит, я думаю, что и до сих пор стоит у нас здесь, на севере Норвегии, в качестве не памятника, а остановки.
1: О, как!
2: Ковш лежит на земле таким образом, ну, вот как ракушка, да? И вот в случае чего люди туда заходят, ждут транспорт. Ну, там не так все развито, конечно, как у нас с общественным транспортом, но эта остановочка, она все-таки есть. Я ее вот лично видел. Правда, это было давно, лет 20 назад. Но думаю, что ковш такой массивный, здоровый, его уж вряд ли кто что-то там оттуда и утащит.
1: Рассказывайте вы, какой модели автомобиля вы бы поставили памятник, за какие заслуги и где эта достопримечательность смотрелась бы лучше всего. Мы вас не спрашиваем, а в целом про город, про наш регион. Вот вы конкретно, если бы у вас была возможность в вашей машине поставить какой-то конкретный памятник, поделитесь, вспомните, за какие заслуги вы бы на постамент возвели свой автомобиль. 488-448, группа во ВКонтакте, наше мобильное приложение. Пишите, звоните, ну и музыку давайте послушаем.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Икольский 27П.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику, анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4/1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: В апатитах от здания отдела полиции на эвакуаторе увезли знаменитую желтую милицейскую «Волгу», и это вызвало массу вопросов. Хибинформбюро успокаивает читателей, говорит, что машину забрали на реставрацию. Милицейский седан вернется на постамент ко дню сотрудника органов внутренних дел.
1: У нас у слушателей сомнения были по поводу того, что вернется он или нет.
0: А вот да? Это мы сейчас и обсудим. Нам Август написал, что есть чуйки, что этот раритет ГАЗ-21 «Волга» милиция, третья серия, выпускавшаяся с 62 по 70-й год, на место не вернется. Слишком дорогая вещь для коллекционеров и ценителей эпохи, киностудий и музеев. Памятника «Москвичу-2140», выпущенного на рубеже 75-го года, и электронику в Мурманске точно не хватает.
1: А где связь? Кроме того, что, ну, я не помню, 2140 это был или какой-то другой. Меня, допустим, дедушка, у него был такой красный москвич и перемещал, когда я был совсем маленький, сейчас вы поймете, какой маленький, за задним ветровым стеклом. То есть не на сиденье, между сиденьем и задним ветровым стеклом. Вот мне рассказывали, что я туда помещался, и вот так мы ехали какой-то непродолжительный, ну, куда-то, в лес или что-то, какая-то поездка туда была, когда совсем маленький. Слушайте, нет, зря Август на самом деле сомневается, потому что, во-первых, это же, если в системе, а полиция это очень строгая, жесткая система, если там что-то есть, значит, это что-то где-то пронумеровано. Никуда эта машина, естественно, не денется, ни на какую киноплощадку, там, ни в какие коллекционные музеи, естественно, она вернется, потому что это память, которую надо хранить, и коли она уж там стояла много, ну, я думаю, не одно десятилетие, судя по марке автомобиля, то так и дальше будет стоять, и это повод о том, чтобы привлекать в органы новых сотрудников.
0: А, то есть вот такая логика? А,
1: ну, конечно, любой памятник – это же не просто символ, но это еще и работающий инструмент. Потому что, с одной стороны, если вам кажется, даже любой арт-объект. Уж арт-объект, кстати, в первую очередь, потому что он о чем-то докричит. Может быть… Не, иногда бывает так, что автора не понять. И, кстати, вот по автомобильным памятникам точно такая же штука происходит, потому что я стал искать, где есть вот именно памятники, где использованы настоящие автомобили. Их не такое большое количество, потому что, понятное дело, есть исторические моменты, связанные с той или иной моделью, допустим, Первая мировая, Франция, Германия, да, когда вот это, военные попросили, ну, скажем так, изъяли все такси, и именно на такси перемещались, потому что на поезде это было невозможно сделать, ну, нереально в военных условиях, а на такси они быстро там и пришли к месту боя, и потом эвакуировали, и этому автомобилю поставили памятник. Но это не сам автомобиль, потому что, понятное дело, вот тех моделей уже не сохранилось. Но зато в Бразилии, где аж чуть ли не до 13-го года выпускался «Жук», там поставили памятник и использовали даже не одну машину, а две. А он, вот представьте себе, одна машина перевернутая, она белая внизу, а вторая черная сверху. Но стоят они не колеса на колесах, а между ними лишь четыре колеса. То есть эти четыре колеса, это четыре колеса и той машины, которая снизу, и четыре колеса той машины, которая сверху. Получился такой знак инь-янь, круговорот жуков в природе. Вот такой вот бразильский очень классный пример, где используется именно настоящий автомобиль.
0: Ну, как, собственно, и в Мурманске у нас около госавтоинспекции стоит патрульный автомобиль ВАЗ-2101. Он состоял на службе нашего мурманского облсполкома с 74 по 86 годы. Восстановили эту копейку, и, как говорят, после реставрации автомобиль сам приехал к постаменту собственным ходом.
1: Вот это, кстати, очень круто, потому что, чтобы сам приехал, значит, там все работает. И это же найти надо было мастеров, которые, пока они, кстати, еще есть, которые помнят, как вот эти вот там, как зажигание выставлять, как с карбюратором разбираться. Потому что сейчас даже есть еще ходячие, более-менее нормальные автомобили, и они на карбюраторах, и, ну, просто вот не каждый сервис возьмется этим заниматься, потому что даже в интернете немного информации по определенным моделям карбюратора.
0: Какой модели автомобиля вы бы поставили памятник, за какие заслуги и где эта достопримечательность смотрелась бы лучше всего, по вашему мнению? 488-448, группа во ВКонтакте ВКонтакте, наше мобильное приложение. Ждем ваших мыслей, ждем ваших фантазий. Даже если вы думаете, что это бредятина какая-то, которая вам голову пришла, вы из головы ее в сообщение обязательно переложите и нам закиньте. Возможно, это окажется какой-нибудь гениальный бизнес-идеей, еще и, может быть, денег заработаете.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos. Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролово 24А, Кольский 27. 25 25 50.
2: Круиз-контроль.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32 023 75 30 128 20.
5: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. «Аксель» – новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
8: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
7: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Теннет станет еще доступнее.
8: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
9: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442. Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролово 24А.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Сегодня в утреннем круиз-контроле у вас узнаем, какой модели автомобиля вы бы поставили памятник, за какие заслуги и где эта достопримечательность смотрелась бы лучше всего.
1: Я думаю, что нашу идею про Териберку надо бы еще повторить, потому вдруг кто-то только присоединился. Мы вот с Сережей думали-думали, и это прям не памятник должен быть, а автомобиль-памятник. Самый настоящий, обычный автомобиль. И идея заключается в чем? В том, чтобы в Териберке поставить некий автомобиль, который, прям не памятник, но который там превращается
0: в памятник. Желательно внедорожник, если я так скажу.
1: Ну, понятное дело, да, как обычно, что там люди, на чем пытаются туда заехать, на этот Териберский пляж. Вот, и он должен так стоять, на таких сваях, чтобы при отливе видно были эти сваи. Чтобы при приливе он покрывался, ну, вот на какую-то часть такую, чтобы и для природы не сильно вредно, но как бы всем намекало. Ребята, не стоит.
0: Мы с тобой озолотимся на этой идее.
1: И он же не очень далеко все-таки стоять-то будет. Если что, ты подошел, вот как тот корабль, который вынесло, его и потрогать, посмотреть можно, да, вживую, как он кораллами покрыт изнутри. И ты один раз подошел, на всю жизнь запомнил, что не надо туда ездить. Это иначе точно. Как с ними бороться? Ни знаки, ничего там особо не помогают.
0: Обсуждаем с вами сегодня автомобильные памятники, но давайте рядом с ними пройдем. Мы в прошлом выходе вам напоминали про памятник Копейки, который стоит у нас около областной госавтоинспекции. И мода вот на Копейку в частности, она, знаешь, в этом году особенно актуальна. Дело в том, что АвтоВАЗу 60 лет исполнилось в 2026 году. И по этому поводу выпустили еще и коллекцию одежды, как раз-таки вот в эстетике этой самой Копейки. Если вы помните, как выглядела их обивка внутри, у вас теперь вот такая вот рубаха может появиться, потому что в магазинах Эсселом аж в 70 точках это, собственно, все эти рубашки и фирменные футболки теперь продаются.
1: Слушайте, ну было бы классно, конечно, еще туда вот этот их запатентованный логотип, можно зачем, но мне кажется, они его и запатентовали, чтобы он исчез из обихода. Стараются всеми силами вот эту фразу Грунькова все-таки и вымыть из нашего сознания, но мы запомнили.
0: Ну а что у тебя насчет какого-нибудь постамента и модели автомобиля, ты бы что, водрузил?
1: Слушай, я бы водрузил Запорожец. Запорожец у меня еще тот, не который ушастый, а уже более современный. Это мой первый автомобиль. И вот для меня, конечно, это, во-первых, как первый автомобиль. Там какой бы ни был, ты все равно его будешь помнить. А с другой стороны, это автомобиль с уникальными качествами по проходимости. Потому что вроде задний привод, но развесовка и двигатель сзади дают тебе такое и легкость, такое преимущество в грязи, в каких-то непроходимых, казалось бы, местах, хотя и двигатель небольшой, и салон вроде небольшой, но он до такой степени был вместительный. Я не буду называть цифры, и что там еще, кроме ружье, патроны, люди, собаки, в этот момент там было, но вот чего только не было в этом автомобиле, и для меня, я даже знаю, где бы это место. Это место в Краснодарском крае, потому что мой первый автомобиль, он случился у меня именно там, да, и там есть, когда проезжаешь в сторону Новолабинской Некрасовку, может быть, некоторые знают, подъем. И именно на этом подъеме один из цилиндров издал звук, но при этом, как оказалось, дыра в цилиндре. Но при этом я потом километров 20 спокойно пыхтя, оставляя следы, но все-таки доехал до местного назначения, отремонтировал буквально за день, поменял поршень на другой, все собрал, и дальше опять он поехал. Кстати, еще этот подъем, вот это, знаешь, как в Доре, Гипербарея, а на этом подъеме однажды, и вы не поверите, я сам это видел, сейчас будет минутка РЕН-ТВ, однажды утром я спускаюсь с этого подъема и смотрю, что-то люди на поле делают, хотя не был момент сбора урожая, но стоят автомобили, микроавтобусы, там еще что-то, а там круги на полях. Представляете? Поэтому этому запорожцу там самое место. Прямо на этой горе. Я в этом году, кстати, проезжал это место, детям своим рассказывал. Я их специально для того, чтобы вот эти истории рассказывать туда и возил.
0: 488-448. Какой модели автомобиля вы бы поставили памятник? За какие заслуги и где эта достопримечательность смотрелась бы лучше всего? Пока Эда Ширна слушаем, звоните, пишите к нам в студию.
2: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 8 4 8 4 4 8.

0: Есть у нас звонок в нашем утреннем круиз-контроле. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Алло, Степан, мы за эфиром разговаривали, что-то оборвалось, так что давайте уж в прямом эфире рассказывать.
1: Ну, давайте пробовать. Слушайте, по теме я хотел сказать следующее. Знаете, в 90-х годах было очень распространено такое явление. Перегонщики других стран, морями и так далее, и по суше автомобили возили в Россию. Помните?
2: Да, да, конечно.
1: Вот. И очень часто и в большом количестве это все продавалось на рынке. Это все было вдоль дороги на улице Прибрежной.
0: Если помните,
1: прямо в воскресенье, суббота приезжали и семьями туда, и ходили вдоль дороги, выбирали люди автомобили. Так вот, как вариант, какую-нибудь взять сотку Audi или Ford Scorpio старенький, поставить на постамент как раз вот этим перегонщикам. Такому вот явлению. Причем, наверное, во всей стране такие моменты были.
2: Да, Степан, спасибо большое. Слушайте, хорошая идея, действительно. И хорошие примеры автомобилей, которые туда, что еще

0: какие-то, как их, бани, сауны, серьезно? Там еще что-то. Да, именно там куча каждые 3-4 года возникает, но по-прежнему автомобильный рынок, он есть. Правда, сейчас достопримечательности уже там не в большей степени не автомобильные, а кулинарные, потому что кого не спросишь, все за чебуреками.
1: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто», продажа новых и БУ автомобилей, доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Автомобили 2020 года в наличии. На заказ Кольский 27Б, Фролова 24А, 25, 25, 50.
0: Спасибо большое всем за эфир, за участие. Ну что, прекрасной среды. Давайте без ДТП сегодня. Судя по всему, на дорогах все прекрасно и хорошо.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Будильники помогают проснуться. Ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: О, это был отдых, после которого нужен еще отдых. Фраза, произносимая по понедельникам в каждом втором офисе Мурманска, если не в первом. Две минуты с пользой у микрофона Юля Ряшкина. И несколько наших вредных привычек, способных пустить выходные на смарку. Если взять за отправную точку мысль о том, что отдых – это не отсутствие работы, а возможность для мозга восстановиться, можно себе представить, в каком ужасе пребывает наш мозг, пока мы радостно врываемся в выходные. Первая ловушка – наша тяга к излишествам. Выходные воспринимаются нами как марафон неумеренности. Съесть все, все выпить, все посмотреть, со всеми встретиться, все проспать. Алкоголь, жирное и сладкое по выходным связываются со снижением гибкости мышления из-за нарушения функции гиппокампа. Строгий

0: контроль в будни и вседозволенность в выходные раскачивают центр памяти в нашем мозге, а наше тело и наш ум лишаются стабильного ритма. Возможно, поэтому и растягивается после таких выходных усталость еще на несколько дней. Конечно, не нужно брать аскезу каждые выходные, но стоит начать стремиться к устойчивому ритму жизни. Вторая привычка выходного дня, которая не нравится нашему мозгу – стремление ну совсем уж ничего не делать. Безделье тоже не равно восстановлению. Просмотр сериалов запоем, бесконечный скроллинг ленты, весь день в постели в обнимку с калачами – звучит так мило и безобидно. Но факт в том, что все это лишает мозг стимуляции, необходимой для того, чтобы поддерживать остроту ума. Сам по себе отдых прекрасен, потому что помогает регулировать эмоции, укреплять память, например. Но если отдых подчеркнуто пассивен, мозг не может задействовать нейронные сети, которые отвечают за восстановление когнитивных ресурсов. И вот вы вроде отдыхали, ничего не делали, но голове легче не стало. Потому что, чтобы стало легче, нужны легкие и приятные, ну хоть какие-то задачи, а не полная отключка сознания. Испробовать новый рецепт, прогуляться подальше от привычных маршрутов, встретиться с тем, кого давно не видели, выбрать в фитнес-клубе танцы или степ, тренировку, на которую не решались в будний день, порисовать, цветы пересадить, пазл собрать, книжку открыть. Чтобы поддерживать нейропластичность, нашему мозгу требуется новизна и разные задачи. И выходные как раз дают нам шанс хоть чуть-чуть выйти из привычной колеи. То есть сам факт того, что вы в каком-то деле новичок, активирует нейронные цепи, связанные с любопытством, которые не востребованы в будние дни, когда мы заняты знакомыми повторяющимися делами. И чем интереснее мозгу на выходных, тем лучше он отдохнет. Итак, выходные нужно попытаться провести без излишеств и без полной отключки и ничего не делания. Какова же третья плохая привычка выходного дня? Она, можно сказать, противоположна первым двум. Плохими выходными считаются и те выходные, в которые вы завалили себя делами. Если вы слишком напрягаетесь, убрать, приготовить, семье встречу устроить, магазины обойти, лекарства от всех болезней изобрести, нейроны продолжают совершать ментальные подвиги, и мозг никак не может прийти в себя. Помните, что восстановление умственного ресурса, как и физические тренировки, работает только при достаточном количестве воздуха и пространства. Дайте себе это на выходных. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
1: 2 минуты с пользой.

0: Катя Новикова, доброе утро тебе.
1: Всем доброе утро, привет.
0: Давай с тобой тоже нейрогимнастикой займемся так, прямо сейчас. Продолжим
1: хорошо
0: обсуждение нашего круиз-контроля. Катя уже напряжена, я это вижу по ее позе.
1: Естественно.
0: Потому что сегодня в утреннем круиз-контроле обсуждали, какой модели автомобиля бы вы поставили памятник. Говорю, Катерина, тебя тоже об этом спрошу. Минута такого напряжения была у нас сейчас в студии. Ну, давайте узнаем, ради чего все это напряжение было.
1: Ну, мне подумалось, есть памятник трактору?
0: Но у нас, я не припомню. Наша
1: только
0: Мурманская
1: такого не
0: область
1: припомню
0: интересует.
1: А, ну, в общем, нас только Мурманская область интересует.
0: Я тебя удивлю. Короче, в этом смысл нашей городской радиостанции.
1: Понятно. Вы иногда и всеобъемлющие разговариваете на разные темы и приносят нам люди, что в других городах. Ну, хорошо. А в нашей Мурманской области кому? Кому памятник мы бы поставили? Не знаю, никому памятник
0: спасибо
1: бы
0: большое
1: я не поставила. Спасибо, да, за этот вопрос.
0: Хорошо, что...
1: А вообще трактору бы я памятник, если говорить про технику, то вот, да, кормилец все-таки.
0: Хорошо, что не с тобой мы сегодня были в круиз-контроле, потому что такого
1: и
0: количества воды, я думаю, даже для американо, знаешь, не понадобилось бы.
1: Ну и ладно.
0: А что по поводу трактора-то? Чё ж ему-то? Не самый очевидный транспорт. Согласен, отлично.
1: Я бы так все... И вообще, это трудовая очень машинка. Сколько всего делает, и сеет, и жмет, и убирает, и вообще, да.
0: Я бы так все законы в нашей стране принял бы.
1: Не про синий трактор.
0: Если честно. Кстати, а вот... А видишь, как набрели с тобой на классную тему?
1: Нет, все равно
0: пусть
1: будет синий, да.
0: По полям сразу
1: ну,
0: же
1: вот,
0: он начинает.
1: Вот и все понятно, песня-то уже есть.
0: Тут же ехать, это арт-объект, понимаешь, ты садишься и все.
1: Да.
0: И смотришь, что
1: я
0: в прицепе там
1: прокатиться,
0: у
1: вот
0: тебя там песенку поет.
1: Да.
0: А ну, малыш, давай.
1: Да ладно, не продолжай, все понятно, у тебя еще в этом возрасте ребенок.
0: У нас до 11 с тобой утреннее шоу, я не могу не продолжать, как, собственно, и эта часть твоей работы приятнейшая.
1: Да
0: в том
1: я
0: числе,
1: очень рада этому.
0: Двое против сна, вранье у нас на Powerhit Radio. Давайте вместе с вами про другой, не только про круиз-контроль. Будем разговаривать и новую музыку слушать и разыгрывать Бента Торти, кстати, сегодня.
1: Ну все, хорошо, давайте 488-448, ну в конце этого часа.
0: Да, не сейчас, подождите. Мы вам еще дополнительно скажем, просто будьте к этому готовы. Ваши утренние ведущие здесь. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: У них всегда один день недели трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
4: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
7: Kima Sounds. Rise Slow.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Главный вопрос, который я сегодня задаю всем тем, кто приходит в эту утреннюю студию. Ну, как там с ветром-то, Екатерина?
2: Слушай, ну, ветер ощущается очень даже сильный, потому что, ну, у нас на горе. А тут я как-то пробежала очень быстро и не заметила. Но, судя, посмотри-ка, вот по деревьям, по вершинам деревьев, которые мы сейчас вот можем наблюдать.
1: Их нет.
2: Что, листья?
1: Да.
2: Есть, ну, вот, остатки. Они колышутся так, знаете ли, сильно довольно.
1: Ты знаешь, у нас ветер есть. У нас с тобой двойной сколько ветер сегодня, потому что написано он юго-западный до 12 метров в секунду.
2: Юго-западный.
1: И правда, да, кажется нам, что он действительно сильно-сильно сегодня задувает, но при этом, возможно, именно он принес нам вот такое вот чистое небо, которое эту среду у нас прям с самого утра сопровождает. Там еще и были розовые рассветы. Не знаю, зацепило ты их или нет.
2: Не зацепило. У меня только опять вороны и там птицы сильно громко разговаривали в 5 часов утра. Но они же просыпаются в это время. Слушайте, ну вообще сегодня мы можем надеяться и на то, что увидим солнце. И нам и сайт об этом говорит. И, в общем-то, если посмотреть за наше окно, тоже там приятные рассветы и приятные такие облака, которые сейчас расходятся. И одним глазком я уже глянула. Дождя сегодня не стоит ожидать.
1: Ну, давай так. Мы вообще каждый день его не ожидаем, но при этом он почему-то приходит без спроса, причем это традиционно делает. Мы ничему вообще уже не удивляемся. Если будет, то окей, мы это принимаем, просто зонтик сразу свой открываем.
2: Но это осенняя секс...
1: Ну, а почему бы и нет?
2: Аксессуар, я это именно
1: нет, это уже, сказать. Нет, неинтересно. Давайте вернемся к первой версии. У нас прямо сейчас плюс 10 градусов в Мурманске. Сегодня до плюс 12, и ветер тоже 12 метров
2: хорошая
1: в секунду.
2: Погода.
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
2: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В выпусках на этой неделе более детально обсудим нюансы брачного договора. Эксперт программы «Юрист», руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о том, какие условия можно и нельзя включать в брачный договор.
3: Институт брачного договора в Российской Федерации достаточно молодой и, на мой взгляд, недооцененный инструмент. Брачный договор заключается между супругами и начинает действовать после расторжения супругами брака и наличия каких-то правопритязаний относительно имущественных отношений супругов. То есть брачный договор регулирует сугубо имущественные отношения.
2: В брачный договор можно и нужно включать положение относительно того, какое имущество достанется каждому из супругов при расторжении брака. Можно также включать условия, какое имущество является личной собственностью каждого из супругов.
3: То есть, если при заключении брачного договора уже имеется какой-то объем имущества, то в самом брачном договоре можно отразить, что часть этого имущества является собственностью одного из супругов, а другая часть – собственностью второго. Одним из наиболее используемых и универсальных способов указания в брачном договоре режима совместного имущества супругов – это указание на то, что на кого из супругов зарегистрировано конкретное имущество, собственностью того супруга оно и является.
2: Что касается условий, которые нельзя включать в брачный договор, то, как рассказал Антон Северин, к ним относятся все моменты, не касающиеся имущества отношений супругов.
3: К примеру, кто из супругов будет готовить пищу, выносить мусор, ну и прочие бытовые условия. Также запрещено включать в брачный договор какие-либо условия, касающиеся имущества детей, поскольку брачный договор регулирует имущественные отношения именно супругов. К детям это не имеет никакого отношения, и их имущество является только их имуществом и не соотносится с имуществом супругов, семейным кодексом и понятием брачного договора.
2: Также запрещено в брачном договоре ограничивать законные права супругов, например, право на судебную защиту, на получение алиментов.
3: Ну и прочие иные права, которые даны гражданину законом, Конституцией Российской Федерации, ну, брачный договор, конечно же, ограничивать не может. Также в брачный договор могут быть включены условия относительно имущества, приобретенного одним из супругов до брака. То есть может быть включено условие, что данное имущество после расторжения брака будет являться собственностью другого супруга.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама.
1: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
2: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
3: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
2: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7497.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
6: «Джили Сити Рэй» – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
7: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино, 4, готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт брусникино.ру. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50. Рогозерская, 20.
1: Золото чарта. Спонсор рубрики ИП «Петрик» Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.
2: И прямо сейчас мы с вами отправляемся в государство, которое находится в Западной Европе. Но не буду про него много рассказывать. Достаточно представить его по изобретениям. В общем, во-первых, эта страна... Не во-первых... В принципе, эта страна относится к одной из самых инновационных стран мира. Доказательства какие есть? Вот, например, совсем недавно, в 2022 году, изобрели там биоразлагаемую бумажную батарейку. А еще микрофон с искусственным интеллектом.
1: Что? То есть мы обсуждать не будем, да?
2: Что? Нет, да.
1: Что? Нет, да. Прекрасно.
2: Что еще? В общем, этот микрофон с искусственным интеллектом, способный обнаруживать волков, а также в этой стране изобрели полностью электрический самолет. Но если мы заглянем в эдак 17-й, то там было еще все прекраснее. История шоколада, например, как раз-таки начинается именно с 17 века в этой стране. Мюсли в 1900 году открыл доктор, причем исследователей. А чуть попозже, уже в конце 20 века, была изобретена человеком, жившим в этой стране, и известная всем всемирная паутина. Электрическая зубная щетка, родина бобслея, пантенол, тоже разработка начала 20 века этого государства. Мы сегодня в Швейцарии.
1: И там откопали, ну, по-другому не скажешь, а трек 2000 года. Робби Уильямс и Кайли Миноук будут нас встречать с тобой.
2: Клево.
1: Прямо сейчас вот уж действительно золото чартов. Вот было время, понимаешь, в 2000 году, когда трек мог длиться 4,5 минуты и при этом во все чарты залететь прямо-таки с двух ног. С двух не самых длинных ног, если вспомнить.
2: Ну, тут Робби помогает, если что.
1: Ты видела его живые концерты?
2: Конечно.
1: Я думаю, что на этих кредельках далеко, знаешь ли, не убежишь. Но в любом случае, классный трек «Kids» будем слушать с вами прямо сейчас. Да, действительно, в октябре 2000 года он появился, на минуточку, 26 лет.
2: 26 лет назад. 26 лет.
1: Подумайте, что пока будем слушать песню, что вы все это время делали. У нас на первом месте в золоте чартов сегодня Робби Уильямс и Кайли Миноук «Kids». Слушаем.
3: Золото чартов.

0: И это вы еще не видели их живое выступление с этой песнью. Она, знаете, как те самые напитки, которые с годами лучше становятся. Робби Уильямс и Кайли Миноук Кид спустя 26 лет. Откуда они это вообще откопали? На первом месте в музыкальном чарте. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» делаем как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Золото чартов.

0: Реклама. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. «Привет, обед!» – бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
3: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
4: Катя Новикова и Сергей Сачков.
3: Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП «Шипитько» Денис Михайлович. Новый большой магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
2: 488-448. Прямо сейчас разыгрываем бента-тортик. Между прочим, напоминаем. Вот такой вот у нас классный сладкий приз в эту среду. Давай узнаем, кому он потенциально может достаться. Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как вас зовут? Кто на связи?
3: Утро доброе. Александр меня зовут.
2: Александр, здравствуйте, Иван. Напоминаем, что у нас будет прямо сейчас происходить. Мы вам будем рассказывать про события сегодняшнего дня. Вы нам будете на них отвечать да или нет, согласны вы или нет с тем, что у нас происходит в истории. Можно, если что, да, не соглашаться. Напоминаем, такая опция у вас тоже есть, за нее баллы у нас начисляются. 23 сентября на календаре.
1: Ну, так
2: среда,
1: вот,
2: надеемся, что у вас тоже. Да, ваши секунды стартуют прямо сейчас. Желаю вам по традиции удачи.
1: Удачи.
2: Да, и поехали вперед. 23 сентября – Международный день жестовых языков. Русский жестовый язык имеет государственный статус. Верите в такое?
3: Да.
2: И правильно делаете. В его составе больше 4500 жестов. Представляете? В Бразилии сегодня национальный день мороженого. И самое популярное мороженое у бразильцев со вкусом печенья и сливок. Может такое быть?
3: Да.
2: Называется флокос. Между прочим, такой десерт. Знаю сегодня, чем буду обедать, как говорится. А северный вопрос для вас. В этот день родилась народная артистка СССР Клавдия Еланская. А одноименный теплоход сделали в Югославии. Да или нет?
3: Да.
2: Ну да, да. В 1977 году появился этот морской двухпалубный пассажирский теплоход.
1: Бороздит просторы.
2: 180 лет назад астроном Иоганн Галли обнаружил планету Нептун. Это самая близкая планета к Солнцу. Все верно?
3: Нет.
2: Конечно, нет. Это восьмая и самая дальняя.
1: Вот
2: 1848 год. Джон Кёртис произвел первую жевательную резинку. Называлась она «Белая гора». Да или нет?
3: Да.
2: Сливки с сахаром и лакричник Лулу еще были в его ассортименте, но больше всего запомнилась всем та самая Белая гора. В 1924 году в Санкт-Петербурге произошло сильное наводнение. Предыдущее было ровно 100 лет назад.
1: Ого.
2: Было такое?
3: Да.
2: В 1824-м все правильное и остается до сих пор. Оно самым крупным за всю историю города. В этот день родился джазмен и пианист Рэй Чарльз. Он выпустил 70 альбомов, получил 17 премий Грэмми. Это все правда. А вот звезды на Аллее Славы у него до сих пор нет. Может такое быть?
1: Может.
2: Нет, ни в коем случае. У него звезда есть. И светит у него с 1981 года.
1: Вот.
2: Сегодня еще день рождения у, простите, Хулио Иглесиаса.
1: Красивое
2: нужно
1: имя.
2: Паузу делать обязательно.
1: Ну,
2: да. 83 года человеку исполняется, и в детстве он играл в футбол за Реал Мадрид. Может такое быть?
3: Нет.
2: Да, конечно, было такое. Что это вы в Хулио не верите? Нужно еще больше паузы здесь сделать между этими словами. Был вратарем в молодежной команде. На секунду.
1: Александр, ну, как будто бы вы все знали. Я даже подумала, что шпаргалка у вас там какая-то где-то есть. Но именинники вас подвели, и тут уже стало все понятно. Итак, из 8 6 правильных ответов, и это отличный результат.
2: Ну, это больше, чем отличный, это 6, Катеринка.
1: Да, великолепный.
2: Вот так-то гораздо
1: великолепный
2: лучше.
1: Великолепный результат.
2: А 7 это грандиозный. А 8 тогда что получается? Это победитель, скорее всего.
1: Ну да, и все, так и будем.
2: Ну, не, ты знаешь, у нас бывало и хватало и двух верных вариантов ответа для того, чтобы приз забрать. Случится ли это у Александра, узнаем через час. Пока на линии оставайтесь. За эфиром вам Катерина будет еще расспрашивать и рассказывать вам кое о чем.
1: Спонсор рубрики «Мясорубка». Открылся новый большой магазин на Челюскинцев 26/1. «Мясорубка» – один из лидеров в своей сфере. Регулярные поставки охлажденной свинины, говядины и баранины. Уникальный шкаф для сухого вызревания, в котором доходит премиальная говяжья труба. Группа ВКонтакте «Мясорубка».
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: для вас. В Мурманской области выросла смертность в ДТП. Количество ДТП в регионе меняется незначительно, а вот смертность за 8 месяцев этого года выросла. Такая информация прозвучала на заседании областной комиссии по обеспечению безопасного дорожного движения. Несмотря на то, что по всему Заполярью обновляется дорожное покрытие, инфраструктура совершенствуется и качество трасс повышается, в авариях, а их произошло почти 330, напомню, за 8 месяцев этого года погибли 27 человек. Каждое десятое ДТП случилось по вине пьяных водителей. И еще одно распространенное нарушение – это выезд на встречную полосу движения. Две эти причины, по словам инспекторов, прежде всего отражаются и на статистике как раз-таки. Бывает, что в отдаленных районах водители вовсе забывают о правилах, поэтому решено, что рейдов ГАИ в муниципалитетах станет в разы больше.
1: Это еще у нас не начался наш зимний сезон, когда у нас и гололед, и снег, и видимость так себе.
0: А межсезонье, которое тоже несет нам много разных приключений.
1: К сожалению, поэтому не хотелось бы, чтобы вот такие новости у нас в наших выпусках фигурировали, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, будьте аккуратны и помните, что на дороге вы не только за себя, но и за всех тех, кто принимает участие в дорожном движении.
0: Да, зона повышенной опасности, и, конечно, мы обращаемся и к пешеходам тоже.
1: О, да.
0: В Мурманской области официально утверждена новая программа развития автомобильного туризма до 2035 года. Этот документ подписал глава региона. И цель программы – это комплексное развитие автомобильного туризма на территории Заполярья. Власти планируют сделать путешествие по автодорогам и комфортным, и безопасным, и простимулировать строительство придорожной инфраструктуры. Всего на территории Мурманской области предлагают два автомобильных маршрута. Первый называется «Городские пейзажи и старинные села» на авто по Кольскому полуострову. И что это за маршрут? Протяженность его составляет 1540 километров, продолжительность 4 дня. Маршрут проходит через Мурманск, Териберку, Ревду, Лавозеро, Киров, Скумбу, Варзугу и Кандалакшу. По пути туристов будут ждать 7 отелей, 5 гостиниц, 1 туристическая база, 1 санаторно-оздоровительный комплекс. Подробная информация размещена на национальном туристическом портале, который называется путешествуем.рф. Еще один маршрут предлагается. Это путешествие по Мурманской области от Белого до Баренцева море. Там уже подольше путешествие. 9 дней участники преодолеют 1582 километра. Побывают Кандалакша, Умба, Варзуга, Кузы, Медловозеро, полуострова Рыбачий, Средний, Териберка и Мурманск.
1: А ты знаешь, мне очень нравится, что с каждым годом мы все больше смотрим не на тех, кто к нам приезжает, а на тех, кто здесь живет у нас в Мурманской области, потому что каждый раз мы говорим о том, что живем в такой красоте, а ее-то на самом деле и не знаем толком. А поэтому и программа «Туризм для своих», которая запустилась у нас буквально летом 2026 года, и сейчас, как сказал нам губернатор недавно на одном из оперативных совещаний, будет продолжаться.
0: Будет.
1: Над ней сейчас работают. И я думаю, что автомобильный туризм, конечно, по этому поводу приедут к нам и туристы из других регионов и других стран. Но гнать-то так машин далеко. Зачем? Мы сами здесь тоже можем, знаете ли, посмотреть, поглядеть. Поэтому очень хорошо, что эти направления у нас развиваются. Знай край, в котором ты живешь. Наверняка гласил какой-нибудь советский плакат в свое время.
0: Ознакомиться с маршрутами можно на официальном туристическом портале Мурманской области. Ну и отмечу, что оба маршрута охватывают главные, конечно, достопримечательности. Это и местные музеи, видовые точки, многое другое. Новость для тех, кто хочет побывать в Мурманском океанариуме. Он же уже открылся. Об этом
1: подожди, где аплодисменты?
0: Каждый день сообщаем.
1: Вот так-то.
0: Да, он уже работает, но, правда, в тестовом режиме. И вот какая информация прозвучала в телеграм-канале учреждения. Продажа билетов и возможность нас посетить должны стартовать с четверга.
1: Слово «должны» мне очень нравится, конечно.
0: Это я процитировала, да-да-да. Поэтому вот ожидается, что продажа билетов начнется уже в четверг. После открытия в тестовом режиме и бесплатные представления для детей из различных социальных учреждений проводит океанариум. Кроме того, напомню, что в учреждении сообщили, что представления для всех, и для детей, и для взрослых планируются со среды по воскресенье и будет в день по два представления в 12 и в 16 часов. Что касается билетов, то возможно, что их продажа начнется уже в четверг по заявлению представителей океанариума. Будут билеты продаваться только через интернет. Касса океанариума откроется попозже. И что? Напоминаю стоимость, да, АИФ Мурманск там об этом сообщает. Взрослый билет в океанариум будет стоить 800 рублей, детский 400.
1: Обсуждали мы вчера с Катериной за эфиром, что у меня остался еще незакрытый гештальт. Я сначала даже, если честно, не понял, о чем речь. речь, а Катерина прям сильно впечатлилась моей историей. Я потому что каждый раз, когда заходит у нас обсуждение про наш Мурманский океанариум, сетую на то, что

0: Я вот на троне так до сих пор и не посидел.
1: Там есть трон, ребята, да, но не каждый может на нем.
0: Филя мой номер не вытащил еще пока.
1: Да, да, да. Интересно, будет ли эта забава, скажем так, возрождена?
0: Ой, я очень надеюсь, если честно.
1: Да, это очень интересная история. Там просто всем выдают, присваивают каждому.
0: Не рассказывай.
1: А, не буду рассказывать. В общем, есть интересная фишка посидеть на троне в океанариуме.
0: Слушай, интересно, можно ли выкупить вообще все билеты для того, чтобы все-таки твой номер в итоге смог вытянуть?
1: Слушай, надо разузнать. Так. И последняя новость этого выпуска будет спортивной, потому что у нас сегодня среда, и дальше будет спортивная рубрика. Да нет, пока рано. На кросс-нации в Мурманской области заявки подали уже 760 человек. Продолжается регистрация.
0: Как не готовить аплодисменты-то? Нормально.
1: Да, большая компания. Продолжается регистрация. Это Всероссийский день бега. 26 сентября он уже состоится в Мурманске, то есть в эти выходные. Понятное дело, что все будет проходить в долине Уюта ежегодно. Там собираются кросс-нации. Есть разные возрастные категории. Для разных возрастных категорий есть разные дистанции. Не буду сейчас все эти подробности вам сообщать, но скажу о том, что регистрация продолжается. Соревнование 26 сентября. Я однажды участвовала в этом забеге кросс-нации. Скажу, это прекрасное, прекрасно проведенные выходные. До сих пор об этом вспоминаю. Ну, конечно, самое такое, знаешь, там трудное, вот это вот регистрация. Потому что там все-таки
0: самое
1: нужно...
0: Самое трудное — это бег, я думаю, ты сейчас
1: нет,
0: скажешь.
1: Нет, бег там даже приятный. Кто может бежит, кто хочет да, получить какие-то результаты, а кто-то там просто прогуливается, там и мамочки с колясками даже принимали участие, дистанции совершенно разные. Но, говорю, самое, такое, как это сказать, где надо потрудиться, так это вот надо получить справку, что ты нормально все у тебя, и можешь добежать. Да. И потом вот эту пройти регистрацию, вот это, пожалуй, самое сложное и муторное.
0: Ну и самое главное, как каждый раз, когда мы заводим разговор про наши уличные мероприятия, чтобы погода у нас не подвела.
1: Разумеется.
0: Мы в начале недели с вами говорили о том, что на выходных обещают нам плюс 15
1: да,
0: градусов
1: помнится,
0: в эту
1: было.
0: Субботу. Уже пошла корректировка, смотрю, прямо сейчас обещают нам в субботу до плюс 13, и дождик у нас возможен. Чем в итоге дело кончится, нужно, конечно, в моменте будет глядеть, но, надеюсь, она хотя бы будет приемлемой.
1: Спонсор выпуска новостей – диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания необходима. Консультация специалиста.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение и... Ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
4: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке.
2: А вот посмотришь так на деревья сразу и не поймешь, что там аж ветер до 12 метров в секунду, потому что кажется, что они прям стоят и даже боятся шелохнуться. Но при этом у нас ветер юго-юго-западный, дважды южный получается по-прежнему. До 12 метров в секунду летает вот на такой скорости, и погода стремится к похожим цифрам. У нас плюс 11 градусов уже на термометре в Мурманске, при этом 23 сентября. Как
1: да
2: тебе
1: хорошо,
2: такая?
1: Так как? Вообще, если посмотреть в сегодняшний день, то дождя нам сегодня не обещают. А вот завтра, да и завтра должно... Так, завтра у нас какой? 24-е. А вот завтра-то как раз-таки дождик целый день.
2: Идем мы на понижение температур. Завтра до плюс 8 градусов всего лишь у нас будет. И при этом будет кап-кап-кап в течение всего дня. Так что наслаждаемся сегодняшним днем. Успеваем делать абсолютно все. Надеюсь, что ветер вам в этом не помешает.
1: Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать «Кита видели?», чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое

0: Реклама. Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-6210. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Спортивная грамота.
1: Спонсор рубрики ИП «Шепетько» Денис Михайлович, самый большой магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
2: Вот мне всегда было интересно, то, что ты прожила несколько лет в Санкт-Петербурге, повлияло ли как-то на твои спортивные предпочтения? Болеешь ли ты за СКА и за «Зенит», Екатерина?
1: Нет, за «Зенит», наверное, нет, а за СКА, да. И вообще я дважды была на матчах-открытиях, и это было очень круто, здорово и вообще прекрасно.
2: Возможно, да, тогда...
1: В фанатском секторе, кстати говоря,
2: да
1: сидела.
2: Ты чего? Да, так повезло. Вот кто без майки сидел. Возможно, новость, которая тебя сейчас порадует, как человек, который к спорту неравнодушен. Помню я, как ты и чемпионат мира в том числе тоже поглядывала, Екатерина. Так вот, футбольный клуб ЦСКА выпустил самый настоящий сериал, который так и называется «Мы ЦСКА». Причем это уже его второй сезон,
1: вот
2: грубо говоря.
1: Вот я думаю, что-то подобное уже было.
2: Да, уже потому что год назад выходило совсем другими героями. Новый сезон в российском футболе, другие персонажи на арену все-таки выходят. Не Акинфеевым едины, как говорится.
1: Ну, да.
2: Две серии сразу появились эксклюзивно в одном из онлайн-кинотеатров из четырех букв состоящий. Там две О и две К. Складывайте теперь как хотите, чтобы у вас получился соответствующий стриминг. Называется проект «Мама, мы ЦСКА». Изначально был представлен первый сезон в феврале 2025 года. Зрители сказали «Тема».
1: Нравится.
2: И они продолжили снимать. До 8 октября серии будут выходить. Была большая премьера в одном из московских кинотеатров, куда 1500 человек набилось. И самое главное, что пришли и самые настоящие...
1: Кто там был?
2: Самые настоящие ЦСКовцы, фанаты, которые ходят на стадион и зарядили ровно такие же кричалки, которые они на трибуне транслируют. Если ты не слышала про атомную бомбу, ты погляди в интернете.
1: Я лучше посмотрю, хорошо.
2: Про девочку Лену, ну и так далее по списку. Не могу, не все в эфире могу, к сожалению, озвучивать.
1: Я тоже некоторые знаю, но они, знаешь, такие из там 80-х кричалки эти.
2: Ничего не буду говорить, ну, да. Лучше давай свою спортивную новость.
1: Месси превратили в шрифта. Аргентинское подразделение Рюксона представило шрифт, в каждой букве которого зашифрованы движения Лионеля Месси на футбольном поле. В общем, финты, ускорения, резкие его вот эти вот развороты, траектории ведения матча, дизайнеры все это превратили в графические символы. И таким образом компания решила отдать дань аргентинцу, знаменитому, который объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Вот посмотри, как это все выглядит. Вот такой шрифт. Вот такие финты.
2: И уже анонсировали футболку, в которой будет проходить, собственно, его прощальный матч в сборной. Это, я думаю, очередное напоминание Криштиану Роналду, что и ему тоже пора, знаете ли.
1: Да ладно, ну пусть играет, если силы есть у человека.
2: Ну это смешно уже просто смотрится и нелепо, и все...
1: То есть вовремя надо уходить, ты считаешь?
2: Мягко говоря, это, конечно, какая-то особая наука. Надеюсь, что он все-таки однажды ее изучит, но боюсь, что это эго не вместит вообще ни один, даже самый большой аэрофлотов багаж. Новость такая интересная. Вот
1: ну,
2: давай вот такой
1: хорошо.
2: Деликатный прилагательный для тебя сейчас найду. Дело в том, что спортивный клуб Oxford United, про который никто никогда в жизни вообще не слышал, выпустил свой новый мерч. И как-то, ну, совсем неудачно они попали в момент. Еще раз, клуб называется Oxford United. Появился он в 1893 году, поэтому логично, что у них на их майке написано United 93. И они специально сделали в таком в североамериканском стиле, как будто джерси из американского футбола, но все максимально неудачно совпало. Дело в том, что United 93 — это позывной одного из самолетов, который был захвачен 11 сентября 2001 года. И они выпустили, понимая, что коллекцию как раз в год 25-летия этого жуткого события. Пошло об этом обсуждение какое-то очень деликатное в сети, и тут же из Oxford United отреагировали, сказали, что есть у нас ответственные за этот проект коллеги, которые, понятное дело, знали о годовщине трагедии, но были слишком молоды, чтобы помнить детали о таком названии
1: вот
2: самолета. Да, но при этом, ты знаешь, американская аудитория, на которую вот эти вещи были рассчитаны, отреагировали тоже неоднозначно, говорят, так это ж не ошибка, вы же транслируете свою историю, и вряд ли кого-то это могло настолько сильно искорбить, при условии, что история этого рейса по большей части героическая, поэтому зря вы сняли с продажи, сказали американские любители спорта.
1: О необычных соревнованиях сейчас вам расскажу, они будут проходить совсем скоро в Японии. Любопытствуете и любите поспать, тогда вам точно туда. 5 октября там пройдет такое немного абсурдное даже, что ли, соревнование. В общем, участники его будут спать целых полтора полтора часа прямо посреди города. И победителем окажется тот, кто лучше выспится. Качество сна будут проверять с помощью специальных приборов, и будет учитываться и стабильность сна, и глубина его. Ну и, значит, не только за сон будут там вручать призы, а причем не маленькие, более 2 миллиона йен, если там на наши пересчитать, то это больше 1 миллиона рублей. Там еще и за позу во сне будут как-то награждать, и даже за некую акробатику.
2: Ты знаешь, вся наша работа подсказывает, что нам прям-таки запрещено участвовать в таких активностях, потому что мы двое против сна.
1: Мы, да.
2: Екатерина, спонсор рубрики «Мясорубка», открыла свой самый большой магазин на Челюскинцев 26/1. Собственное производство, сами коптят мясо, делают колбасы, варят тушенку, всегда в наличии. Костромские сыры, вологодской молочки и свежий лавазерский хлеб на закваске. Мясо нарежут прямо при вас, ну а если что-то не понравится, вернут деньги или обменяют товар. Группа ВКонтакте «Мясорубка».
0: Спортивная грамота.

0: Реклама. На Power Hit Radio. Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
1: Партнер программы — сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 20 70 50.
0: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Шепетько Денис Михайлович. Новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
2: 488-448, потому что в чьи-то руки уже должен бента-торт от «Мясорубки» попасть. Да, у них и такое тоже есть, и собственное производство вот таких вот сладостей не только по средам, вообще, в принципе, в каждый их рабочий день. Для того, чтобы стать ее обладателем, этой сладости, звоните к нам в студию 488-448. Хотим с вами обсуждать события сегодняшнего дня в нашей традиционной уже рубрике «Фактомат».
1: Да, час назад с нами сыграл Александр и очень даже хорошо сыграл. 6 правильных ответов выдал, но можно и больше.
2: Кто будет играть с нами прямо сейчас, давайте узнаем. Доброе утро.
1: Алло, как вас зовут?
3: Доброе утро, Сергей беспокоит.
2: Здравствуйте, Сергей. Всегда Сергей говорит о том, что он нас беспокоит. И мы ему отвечаем, что вообще не беспокоите. Очень вовремя всегда звоните. Спасибо, что с нами играете. Возможно, и с призом сегодня останетесь не только с нашими приятными словами. Напоминаем, что от вас только отвечать «да» или «нет», в зависимости от степени вашего согласия, а с тем, что мы озвучиваем «да», и за это вот призы берем, да и выдаем. Какое прекрасное радио у нас в Мурманске. То есть я сейчас похвалил себя, да, нас?
1: Да, правильно, так и нужно делать, чтобы все остальные тоже так думали.
2: Поехали.
1: Так, Сергей, мы вам желаем удачи.
2: 23 сентября – Международный день жестовых языков. В Татарстане на жестовый язык перевели мультфильм «Малыш и Карлсон». Верите в такое?
3: Да.
2: И Союз мультфильм дал на это свое согласие. Первый плюс вам уходит, а мы двигаемся дальше. В Бразилии сегодня национальный день мороженого. Ведь Бразилия – это родина этого десерта. Все верно?
1: Бразилия.
2: Нет. Конечно, нет. Прообраз проявился в Китае. Смесь снега и льда. Еще и фруктов добавили. Ну, и рис, понятное дело.
1: Ну, все, конечно.
2: Северный вопрос для вас. В этот день родилась народная артистка СССР Клавдия Еланская. Всю жизнь она прослужила в МХАТе. Да или нет?
3: Нет.
2: Получила звание. Ну, есть где на самом деле. И получила звание народная артистка Советского Союза.
1: Там всегда все пожизненно.
2: Именно в МХАТе. В 1846 году астроном Иоганн Галли обнаружил планету Нептун. Ее назвали в честь римского бога морей. Нептун. Все верно?
1: Римский бог морей.
2: Да. И стала она первой планетой, открытой благодаря математическим расчетам. 178 лет назад Джон Кёртис произвел первую жевательную резинку. Сделал он ее из хвойной смолы. Верите в такое?
3: Да.
1: Да.
2: И в котле выпаривал все примеси, хотя, может,
1: еще
2: надо было
1: один плюс.
2: И не выпаривать. Может, что-нибудь еще повеселее бы нашел. 102 года назад в Санкт-Петербурге произошло сильное наводнение. Именно о нем написал Пушкин поэму «Медный всадник». Все верно? 102 года назад.
3: Нет.
2: Ну, конечно. Но «Медный всадник», кстати, тоже про наводнение, только 1824 года.
1: Вот и выяснили.
2: А в этот день родился джазмен и пианист Рэй Чарльз. Журнал «Роллинг Стоун» поставил его на второе место в списке 100 лучших вокалистов всех времен. Верите в такое?
3: Нет.
2: Мы тоже не поверили, но «Роллинг Стоун» придерживается именно такого мнения. Номер 10 в списке 100 величайших артистов всех времен, ну и народов, понятное дело. Успеваем последний вопрос, потому что сегодня день рождения у Хулио Иглесиаса. 83 года мальчишке исполняется. Однажды он публично поцеловал руку голкиперу Льву Яшину. Да или нет? Может такое быть?
3: Нет.
2: В Москве в 1989 году...
1: Такой факт имеется в его биографии.
2: Да, на встрече с кумиром эмоциональный Хулио не смог себя сдержать. Вот такое имя, конечно, у него коварное. Каждый раз, понимаешь, нужно делать паузу обязательно, иначе возьмут, да, и закроют нашу программу с тобой.
1: Слушай, так, все понятно, заменинники опять нас подвели. А вот на что насчет шестого вопроса про «Медный всадник»? Я что-то неправильно, может быть, записалась?
2: Там прям плюс,
1: Сергей,
2: там прям плюс, конечно.
1: Плюс. Значит, у нас получается, что у Сергея 3 со знаком минус. Но
2: ну,
1: и
2: считай, считай,
1: со
2: давай, давай.
1: Плюс.
2: И что это означает, Екатерина?
1: Ну, 5 это все-таки меньше, чем 6, поэтому сегодня победитель Александр.
2: Да, Сергей, спасибо, что сегодня с нами сыграли. Завтра
1: спасибо, звоните
2: у нас,
1: завтра.
2: Да, будет новый анонс, что мы там будем разыгрывать.
1: Ты уже завтра... сейчас глянешь?
2: Не, я-то смотрю, но я не скажу.
1: А, ну ладно,
2: я
1: хорошо,
2: просто пока смотрю, и там призище самое настоящее.
1: Хороший.
2: Так что будем с вами на связи.
1: Спонсор рубрики «Мясорубка». Открылся новый современный магазин на Челюскинцев 26/1. Огромный ассортимент. Отборное охлажденное мясо. Попробуйте новинки. Фирменную тушенку, новые виды шашлыка, мясные чипсы, колбасы и купаты. Для тех, кто ценит время, огромный выбор салатов, кулинарии и полуфабрикатов ручной лепки. Группа ВКонтакте «Мясорубка».
0: Фактомат.

0: дня. Вот вроде с тобой все праздники мы обязательно перечислили в нашем фактомате, а про день рождения Яндекса-то мы забыли с тобой, Екатерина, сегодня.
1: Да, не забыли, 29 лет, вот какая подробная информация для вас сегодня.
0: Мы практически ровесники с ним, ну, в смысле PowerHit Radio и Яндекс, возможно, где-то встречаются вместе, проводят.
1: Да.
0: Было бы интересно. А сначала хотел поставить трек I Found You, но как-то уж больно он звучит так, конечно, зловеще. Поэтому давайте что-то полегче послушаем в IP. Песни дня «We Found Love». Ну а что еще можно в поисковой системе надыбать? Да, и пускай у вас тоже с поисками все случится, что бы вы, собственно, не искали. Ваши утренние ведущие прощаются с вами до завтра. Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.
0: Двое против
1: до
0: сна.
1: До завтра.
0: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют». Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и заточка профессионального инструмента. Марка «Сиат» может исчезнуть после 30-го года в рамках масштабной реорганизации Volkswagen. Окончательного решения пока нет, однако источник Reuters утверждает, что будущие модели планируют сосредоточить под брендом Cupra, тогда как нынешние автомобили «Сиат» с двигателями внутреннего сгорания будут постепенно уходить с рынка. Отмечу, Cupra является самостоятельным брендом с 2018 года. При этом на автомобиле этой марки фиксируется заметный спрос.

0: Сервис «Авитооценка», который с помощью алгоритмов ИИ помогает понять, как стоимость автомобиля с пробегом соотносится с ценами на аналогичные предложения. Теперь сервис не только показывает, насколько цена автомобиля отличается от рыночной, но и определяет факторы, которые могут быть причиной такой разницы. Новые алгоритмы искусственного интеллекта не только сопоставляют автомобиль с аналогичными предложениями на рынке, но и относят его стоимость к одному из пяти теперь уровней. Сильно ниже рынка хорошая цена. Цена и отличная цена, а также выше рынка. Дополнительно в выдаче объявлений появился и фильтр «Рыночная цена». С его помощью покупатель может сузить выбор, исключив предложение с завышенной стоимостью или существенно более низкой ценой. И как будто бы все становится лучше и прозрачнее. Но на примере рынка недвижимости можно сказать, что не все так просто. Там алгоритмы Авито завышают стоимость, что увеличивает срок продажи квартиры и, соответственно, позволяет агрегатору больше зарабатывать на продлении объявлений. Спонсор программы – сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка любого профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента на Радищева или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Без обеда и выходных. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор. В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
2: 104.5 FM.

0: Get ready.
1: Пауэр-хит радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Дэвид Гетта и Хайпатон. You and I, me and you.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4/1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», 2-й этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.

0: Today's. Today's. Music.
1: Best music.
2: Hit music.
0: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Опять интернет глючит.
2: Танках пинг высокий.
1: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
3: Ваня, помоги! Ты же программист!
4: Как вы мне надоели.
5: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это CityLink.
7: Geely EX5 Hybrid. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
8: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
9: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
8: названия треков,
9: голосование за самые понравившиеся,
8: передача сообщений в студию.
9: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
8: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
10: Number one.
11: Number one.
10: The hit music station.

0: New and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Ian Asher is Tell a Lefty, Boston.
2: Mom, it's

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-4-4-2. New and fresh music. 104.5 FM. Power Radio.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
5: Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

0: Philadelphia stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманской области выросла смертность в ДТП. Количество аварий в регионе меняется незначительно. Такая информация прозвучала на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На дорогах региона за 8 месяцев 2026 года произошло 362 дорожно-транспортных происшествия. Статистику озвучил начальник управления госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области полковник полиции Александр Каневский. Каждое десятое ДТП по вине пьяного водителя. Водители в 90% случаев нарушали ДТП, превышали скорость, выезжали на полосу встречного движения, не уступали дорогу пешеходам. За первое полугодие произошло 24 аварии с участием водителей в пьяном состоянии. В этих авариях пострадало больше граждан, чем в прошлом году. Еще два человека погибли. Отмечается, что в

0: аттестацию только по русскому языку и математике. Это нововведение упрощает процесс получения аттестата и поступления в колледжи. В 8 государственных колледжах и 3 филиалах более 160 вакантных бюджетных мест для обучения на базе 9 классов. Приемная кампания в регионе продолжается, также в части приема на обучение по программам среднего профессионального образования на внебюджетной основе. 3 аварийных деревянных дома расселяют в Мурманске. Постановление подписал глава города Иван Лебедев. Расселяют дом номер 41 по улице Зеленой. Он построен был в 1939 году, признан аварийным в 2016. Также проводится мероприятие по расселению дома номер 9 по улице Марата, дома номер 36 по улице Академика Павлова. Эти дома признаны аварийными в 2017 году. Городские власти предложили жильцам прекратить использование жилых помещений с 25 сентября после отселения в зданиях, отключать все коммуникации. Напомню, ранее мэр города сообщал о том, что один деревянный дом в Мурманске планируют сохранить как музей. Мурманск присоединится ко Всероссийскому дню бега кросс-нации. Пройдет в долине Уюта 26 сентября. Регистрация продолжается. Организаторы уже приняли 760 заявок от северян. Для каждой возрастной категории подготовлены свои дистанции. Дети смогут пробежать 1000 метров, юноши и девушки. А также взрослые старше 20 лет преодолеют дистанцию 4 километра, а также 6,8. Ну а мужчины старше 20 лет смогут испытать себя на самой длинной трассе в 12 километров. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
1: На одной волне 104.5 FM. Stay tuned on Power

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
6: New and fresh music.
7: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
8: Topic и carte blanche. Lucky ones.

0: Реклама.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
2: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: 104.5 FM.

0: In Russia. В понедельник, среду и пятницу, днем и вечером на Power Hit Radio.
1: The best music. Radio station. 104.5 FM. Power.

0: Hour Hit Radio.
1: New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Two Colors, Prima Donna.

0: Реклама.
1: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
2: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
7: Обратная тяга на Powerhit Radio.
6: С понедельника по четверг с 18 до 20.
8: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 20 70 50.
9: Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Power Hit Radio. New and fresh music.
2: I want to come over.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Stay tuned on Power Hit Radio.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: You're listening to Power Hit Radio.
0: Get the hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-6210. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк». Power Heat Radio.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.
2: Feel the power. Power Hit.
3: Yes.
2: Power Play.
4: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Your number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
7: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
2: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
3: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio. 488-442.
5: Power Hit Radio. Hit Radio. Power Hit Radio.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Power Hit Radio.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магниторезонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В программу кинофестиваля «Северный характер» включены 65 кинолент. 18-й международный кинофестиваль состоится в Мурманске со 2 по 8 ноября. В этом году на конкурс поступило 420 заявок из России, Узбекистана, Ирана, Белоруссии, Франции, Бразилии, Испании, Китая. По итогам отбора в программу включены 9 полнометражных фильмов, 21 документальный, 13 анимационных фильмов, а также 4 сериала и 18 короткометражек. В Мурманске продолжается комплексное озеленение вдоль проспекта Ленина. В ближайшие дни на 150 метрах высадят черемуху, сирень, кизильник и многолетние северные растения. Озеленение происходит с учетом новых подходов. Газон формируется по принципу ярусности. Используются растения, которые растут в дикой природе и в цветении сменяют друг друга. Все северное лето. Как сообщила глава регионального министерства градостроительства и благоустройства Элина Парамонова, ранее в Мурманске не использовали такие растения, а после укладки специальной дренажной системы. Растения будут прекрасно себя чувствовать, даже несмотря на применение дорожных реагентов. Лишняя вода и реагенты будут сливаться в установленный дренаж и уходить в коллекторы. По словам начальника участка по содержанию инженерных сооружений Управления дорожного хозяйства Елены Суворовой, специалисты станут учитывать все нюансы при уходе за растениями. Схема движения частного автотранспорта временно изменена в районе областной больницы. Въезд и выезд на личных автомобилях осуществляются только со стороны улицы Радищева. Водители просят не блокировать проезд для специального транспорта. От этого зависит жизнь людей. 4 компании из Мурманска отмечены на конкурсе «Экспортер года сделано в России». Об этом сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. «Экспортер года» – агропромышленный комплекс. В этой номинации победила компания «МП-группа». Специализируется на производстве продуктов из икры и морского ежа. Призерами в номинации «Индустрия туризма» стали еще 3 компании из Мурманска. «Визит Мурманск», «Кольский край» и компания «Север». Среди гостей, которые побывали в нашем регионе, благодаря этим компаниям туристы из Китая, Малайзии, Индии, Индонезии, Гонконга, Саудовской Аравии и другие. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63 22 00. Медицинские услуги возможны.

0: Всем-всем добрый день! Открываем программу Power You Day. У микрофона Мария Фрейман. Застолбила себе это местечко в студии до 17 часов, чтобы ближайшие 3 часа провести в вашей компании. Да под любимые песни. Не только мои, а по большей части ваши. Да, приглашаю всех к соучастию в этом приятном деле. Давайте формировать наши эфирные плейлисты вместе. Это легко и просто делать. Всего лишь отправляете заявки через сайт или наше приложение. То и другое работают отлично. Заглядывайте также в группу ВКонтакте Power Hit Radio и обычным сообщением тоже отправляйте музыкальные заявки. Кстати, кроме прочего, во ВКонтакте пополнился же у нас альбом художественного нашего конкурса. Ну, об этом чуть позже подробнее еще расскажу. И когда делаете музыкальную заявку, указывайте не только имя исполнителя и название композиции, но и, конечно, пишите, кому этот музыкальный презент предназначен. Себе ли, может быть, любимому человеку или коллеге, любимому или нелюбимому, кому угодно. Все это в свободной форме, пожалуйста. Номер телефона на всякий случай тоже еще обозначу. 488-448. Но вдруг за рулем вы и что-то там на дорогах происходит. Почему бы не оповестить? Вот там. Всем желаю отличного дня в компании Power Hit Radio. Начинаем.
1: Если выжат как лимон,

0: Реклама.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
1: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
5: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
7: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Терибас Тур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров «Териберки». В Мурманске сейчас, если верить сайту регионального гидрометцентра, то плюс 11, однако наш уличный термометр на Коминтерной 7 показывает повыше, все плюс 15. Ветер теплый, юго-западный, порывистый, до 12 метров в секунду. Сегодня я шла, как обычно, пешком на работу и наблюдала, как вот эти вихревые потоки кружат падшую листву. Прям вот ощущение, как будто бы все списано с картин Леонардо. Вот эти вот его знаменитые водовороты, точно такие же водовороты можно наблюдать и листвы на наших тротуарах благодаря вот порывам ветра. Завтра, 24 сентября, на территории нашего региона ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой, днем на западе сильный дождь, ветер будет южным, юго-восточным, умеренным, плюс 2-7 градусов это в ночные часы, днем опять тепло, от 10 до 15 выше 0. В Мурманске тоже облачно, но с прояснениями, ночью без осадков, а днем сильный дождь, вот тогда. Ветер южный умеренный, до 7 градусов тепла ночью, до 12 воздух прогреется в дневные часы. Напомню, что сейчас в городе от 11 до 15 градусов выше 0. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: кита видели? Чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: читаю ваши сообщения, музыкальные заявки, а нам бы какую-нибудь динамичную инструменталочку, пишет слушатель под ником «Привет-привет». Есть и такие треки у нас, конечно, но, признаюсь честно, я не тот специалист, который прям фанатеет от подобного, однако Серджио Дель Рио запомнила, и уж не знаю, почему я это сделала, в общем, нашла в фанатеке и запускаю для вас, милый «Привет-привет».
1: Power Your Day.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз – сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую Свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
4: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ИП Петрик Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей 60-40-60. В рубрике «Автохит» Том Одл, трек 2013 года, называется «Другая любовь». Грустная история, на самом деле. Он пытается как-то воскресить себя самого. Хотел бы для нее свернуть горы, хотел бы для нее спеть самую красивую песню. Даже подарил цветы, но они не распустятся. Много чего хотел сделать для этой девушки, потому что она достойна всего самого лучшего. Но, увы, не может, потому что все это он уже делал для другой любви. И другой любви отдал он на растерзание свое сердце. Вот такие страдания мужской души.

Рубрики «Автохит». Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» делаем как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60, ВКонтакте 1 маникюрная.

Отмечает день рождения уважаемая Анна Васильевна, так пишет Ирина. Поздравляем нашу коллегу с праздником, желаем счастья, здоровья, энергии, вдохновения. Дорожим тобой, Анна Васильевна. Пусть в честь именинницы прозвучит Милен Фармер. Поздравляйте вы своих близких, передавайте им приветы через сайт или приложение в дневном эфире на Power.

0: Реклама.
1: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас армата.
2: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
3: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните. 70 18 17.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов «Мурмана». Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
6: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
5: Точно, у них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
6: Да, просто звони. 707-105.
5: Эх, малой отличником станет.
6: Звони. 707-105.
7: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
8: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
9: Партнер программы — сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 2070.

Звезда мирового масштаба, которая сияла уже тогда, когда многие из нас еще только в школу пошли. Мадонна, яркая и смелая, в честь Дня осеннего равноденствия, заказывает трек Алена. Отличный и повод, и выбор.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

Из Сан-Франциско в Мурманск во второй час дневного эфира на волне Powerhit Radio. Меня зовут Мария Фрейман. Сегодня я ваш распорядитель ваших музыкальных заявок и поздравлений. Люблю, когда у меня много работы, так что будьте активны.

Очень романтичная история прозвучит в эфире буквально через 10 секунд. Шон Мендес и Камила Кабельо. Трек очень любимый многими слушательницами Power, так что для нас, для девушек.

0: сме...
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
1: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
3: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
1: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: В Мурманске сейчас около 13 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, и он даже в порывах усилился теперь до 15 метров в секунду. 24 сентября в Мурманской области синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой, а вот днем на западе региона будет сильный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. До 7 градусов тепла это ночью, днем воздух прогреется еще больше, чем сегодня, аж до 15. В Мурманске облачная с прояснениями погода. Правда, нам обещается днем сильный дождь. Ветер будет южным умеренным от 5 до 7 градусов выше нуля. Это ночью и днем плюс 10-12. Открываю другие источники прогноза погоды на завтра, потому что хочется уточнить, в какие именно же часы нас тут дождем в Мурманске завтра накроет. Ну да, почти вся вторая половина дня ориентировочно с 13 часов и до уходим в ночь, в общем, с дождем. И действительно, вот сайты говорят, что это не просто 3-4 капельки, а все там 8, 10 и 12. То есть дождь будет сильным, нужно подготовиться, вспомнить про резиновые сапоги, про зонты, про плащи и прочую амуницию, которая защищает нас от сырости. Ну а сейчас в городе плюс 13 градусов.
0: Сила твоего дня.

Летит мурманчанам от Степана на этот раз. Пишет, что у нас тепло и очень кайфово идти хрустеть сухой листвой под ногами. А под Power это делать еще приятнее. Осень дарит погожие дни. Было бы преступлением пропустить их. Да, присоединяюсь, в Мурманске, а это не Каменск, а Муральске. В Мурманске тоже сегодня погожий денек, но вот ветер усиливается. И вот после прогноза погоды я теперь понимаю, почему. Потому что завтра у нас во второй половине дня будет очень дождливо. Конечно, стоит использовать этот шанс и нагуляться как можно больше сегодня. Ну а слушать мы будем «Розовую ракету» о мечте, которая должна быть у каждого, потому что она дарит крылья и помогает нам взлететь.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
2: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Кс-Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Кс-Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б.
2: О, это был отдых, после которого нужен еще отдых. Фраза, произносимая по понедельникам в каждом втором офисе Мурманска, если не в первом. Две минуты с пользой у микрофона Юля Ряшкина. И несколько наших вредных привычек, способных пустить выходные на смарку. Если взять за отправную точку мысль о том, что отдых – это не отсутствие работы, а возможность для мозга восстановиться, можно себе представить, в каком ужасе пребывает наш мозг, пока мы радостно врываемся в выходные. Первая ловушка – наша тяга к излишествам. Выходные воспринимаются нами как марафон неумеренности. Съесть все, все выпить, все посмотреть, со всеми встретиться, все проспать. Алкоголь, жирное и сладкое по выходным связывают со снижением гибкости мышления из-за нарушения функции гиппокампа. Строгий контроль в будни и вседозволенность в выходные раскачивают центр памяти в нашем мозге, а наше тело и наш ум лишаются стабильного ритма. Возможно, поэтому и растягивается после таких выходных усталость еще на несколько дней. Конечно, не нужно брать аскезу каждые выходные, но стоит начать стремиться к устойчивому ритму жизни. Вторая привычка выходного дня, которая не нравится нашему мозгу – стремление ну совсем уж ничего не делать. Безделье тоже не равно восстановлению. Просмотр сериалов за поем, бесконечный скроллинг ленты, весь день в постели в обнимку с калачами. Звучит так мило и безобидно. Но факт в том, что все это лишает мозг стимуляции, необходимой для того, чтобы поддерживать остроту ума. Сам по себе отдых прекрасен, потому что помогает регулировать эмоции, укреплять память, например. Но если отдых подчеркнуто пассивен, мозг не может задействовать нейронные сети, которые отвечают за восстановление когнитивных ресурсов. И вот вы вроде отдыхали, ничего не делали, но голове легче не стало. Потому что, чтобы стало легче, нужны легкие и приятные, ну хоть какие-то задачи, а не полная отключка сознания. Испробовать новый рецепт, прогуляться подальше от привычных маршрутов, встретиться с тем, кого давно не видели, выбрать в фитнес-клубе танцы или степ, тренировку, на которую не решались в будний день, порисовать, цветы пересадить, пазл собрать, книжку открыть. Чтобы поддерживать нейропластичность, нашему мозгу требуется новизна и разные задачи. И выходные как раз дают нам шанс хоть чуть-чуть выйти из привычной колеи. То есть сам факт того, что вы в каком-то деле новичок, активирует нейронные цепи, связанные с любопытством, которые не востребованы в будние дни, когда мы заняты знакомыми повторяющимися делами. И чем интереснее мозгу на выходных, тем лучше он отдохнет. Итак, выходные нужно попытаться провести без излишеств и без полной отключки ничего не делания. Какова же третья плохая привычка выходного дня? Она, можно сказать, противоположна первым двум. Плохими выходными считаются и те выходные, в которые вы завалили себя делами. Если вы слишком напрягаетесь, убрать, приготовить, семье встречу устроить, магазины обойти, лекарства от всех болезней изобрести, нейроны продолжают совершать ментальные подвиги, и мозг никак не может прийти в себя. Помните, что восстановление умственного ресурса, как и физические тренировки, работает только при достаточном количестве воздуха и пространства. Дайте себе это на выходных. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Кольский 27Б, Фролова 24А. 25-25-50.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ИП Петрик Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная», японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей 60-40-60. Сэм Райдер в рубрике «Автохит» и трек «Зажги меня светом» называется. В 22-м году он появился. Ну вот опять желание заполнить пустоту внутри себя кем-то, чтобы этот другой или другая вдохнули жизнь, помогли увидеть эту жизнь и вновь почувствовать ее вкус. Обрести веру в себя, в будущее. Песня красивая, ничего не скажешь, но философия. Много вопросов у меня к ней, но Сэм Райдер спорит со мной в треке «Зажги свет внутри меня».

Жги меня, все что угодно, чтобы заставить меня поверить, что не так уж и темно в глубине моего сердца. Вот о чем поет Сэм Райдер. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» делаем как для себя. Шмидт 39/1, телефон 60 40 60, ВКонтакте 1 маникюр.

0: Реклама.
1: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31 11 30. Кольский 14.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: Ну вот он, эффект домино. Когда что-то услышали, вспоминаем, а нам тоже надо. Да я сама такая же. Наталья, вижу вашу заявку на Шакиру. Ну вот она только-только сейчас в эфире была. Слишком яркая, слишком заметная, особенная, чтобы чистить. Но обязательно поставлю для вас Шакиру. Но уже другой трек и чуть позже. Договорились?
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Kima Sounds, Rise Slow.

Володя прислал сообщение, такая ремарочка, да, заметки на полях, пишет: «Доброго дня и прекрасного вечера». Да, постепенно к нему мы приближаемся. «Здоровья и счастья, как семейного, так и одинокого. А что нам еще надо?» Вот такой философ у нас сегодня слушатель Володя. Абсолютно с вами согласна. Для настоящего ощущения счастья, полноты жизни действительно многого-то и не нужно. Ну, мне, например, танцевать. Хотя бы по чуть-чуть, но каждый день.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магниторезонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Утверждены итоги выборов в Мурманскую областную думу. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. Согласно измененному закону, число депутатов сокращено до 28 человек. Большинство мест в областной думе у партии «Единая Россия» – 22 мандата. Партия пенсионеров получила 2 мандата. Избран Андрей Иванов и Алмаз Гисмеев. Новичками в областной думе стали новые люди и Сергей Богма. От «Справедливой России» победил Александр Макаревич. От КПРФ – Александр Клементьев. От партии ЛДПР – Леонид Слуцкий. Как сообщает издание «Бипорт», по словам председателя избирательной комиссии Мурманской области Антона Богомолова, по всем избирательным округам депутаты избраны, списки сформированы. В Мурманской области планируют усилить работу по обучению жителей действиям при дорожных авариях. Будут разработаны краткие курсы первой помощи. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Статистика ДТП с тяжелыми последствиями в области остается тревожной. Среди основных причин аварии – управление автомобилем, состояние опьянения и выезд на встречную полосу там, где обгон запрещен. Минздраву, МЧС и ГИБДД поручено подготовить краткие курсы первой помощи. Напомню, на дорогах региона за 8 месяцев 2026 года произошло 362 аварии. Увеличилось количество смертельных ДТП. И в продолжение темы, выезжать на питбайки на дороге общего пользования строго запрещено. Госавтоинспекция предупреждает о набирающем популярность среди подростков опасном увлечении использовании питбайков для передвижения по дворам и улицам. Такие поездки нередко приводят к ДТП. В ведомстве подчеркнули, питбайк – это спортивный инвентарь, предназначенный только для специализированных треков, закрытых трасс и спортивных площадок. У техники нет фар, поворотников, стоп-сигналов и зеркал. На нее не оформляется ПТС. Питбайк не ставится на учет в ГИБДД. Как сообщает ГТРК «Мурман», если родители доверили подростку управление питбайком, а он нарушил правила, взрослых могут привлечь к ответственности. В Мурманске изменится городская иллюминация. Мэр города Иван Лебедев сообщил о том, что сейчас идет разработка новых сценариев. Их создают художники. Отдельное направление в городе – архитектурно-художественная подсветка. Сейчас в Мурманске подсвечивается 201 объект и 51 мурал. Напомню, праздничные мероприятия в честь 110-летия Мурманска будут проходить 4 октября на Центральном стадионе профсоюзов. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-2200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Запускаем третий, он же финальный час Power Today на 104.5. По-прежнему собираю ваши заявки. Разумеется, выполняю. Никто не останется без внимания музыкального президента. Наталья, про Шакиру, конечно же, помню. Заявки направляйте через сайт или наше приложение. Делитесь своим настроением с мурманчанами.
1: Power

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
2: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Power Hit Radio». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
3: 488-442. Power Your Day.
4: Сервис моментальных поздравлений.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. В Мурманске за окном плюс 13, ветер юго-западный от 8 до 15 метров в секунду. Завтра, согласно прогнозу, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, но днем на западе региона дождь будет сильным. Ветер южный и юго-восточный умеренный, до 7 градусов тепла ночью. Днем воздух прогреется до 15 в Мурманске. Ночью как раз-таки без существенных осадков, а вот днем тот самый сильный дождь. Ветер южный, умеренный, плюс 5-7. Это ближайшие часы, то есть вечерние и ночные, а днем столбы термометра поднимется до 12 градусов. Закат у солнца сегодня запланирован на 18 часов 46 минут, то есть вот почти совсем скоро, через 2 часа с небольшим. И продолжительность светового дня сегодня составляет 12 часов 15 минут. Завтра световой день, долгота дня, да, будет на 8 минут короче. За окном сейчас в городе плюс 13 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур». ОГРН 12-551-400-2211. Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Если села батарейка,

0: Реклама.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Powerhit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
5: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
6: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
5: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Powerhit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
7: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
8: Обратная тяга на Powerhit Radio.
7: С понедельника по четверг с 18 до 20.
6: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 20 70 50.
7: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: 36 минут в Мурманске. Постепенно рабочий день заканчивается. Скоро наступит в Мурманске вечер, и все будут заняты своими делами. А кое-кто, может быть, останется на 104.5 и будет слушать программу «Обратная тяга». Она с 18 до 20 часов. Каждый будний день, кроме пятницы, мы предлагаем вам для обсуждения какую-нибудь интересную тему. Каждый ведущий ее придумывает сам, публикует пост об этом во ВКонтакте, чтобы можно было заранее узнать эту тему и откомментировать. Ну, вдруг вечером не получится, всякое бывает, да? И вот сегодня будет работать Гоша Симонов. Интересный вопрос затронул он. Помните, все мы в детстве, ну, наверняка слышали от наших старших родственников, которые нам говорили: вырастешь, поймешь, когда они какую-то чепуху нам несли. И вот чтобы, вместо того, чтобы объяснить, вот такой фразочкой отмазывались. Но Гоша чуть-чуть глубже копнул и спрашивает, а какие такие истины, которые внушали нам в детстве наши родители, в результате оказались абсолютной правдой. С чем мы теперь с ними согласны, хотя в пору нашего детства и юности мы категорически это не принимали. Комментарии уже можно оставлять, ну а потом во время эфира, используя сайты приложения, тоже отправить сообщение. И потом самое прикольное, это, конечно, в эфир позвонить и вот немножечко, может быть, даже подебатировать с ведущим. Такое тоже не возбраняется. Итак, какая мудрость родительская догнала нас самих уже в зрелом возрасте, и теперь мы готовы согласиться, сознаться в том, что родители в свое время были абсолютно правы. Это вы будете обсуждать сегодня вечером в «Обратной тяге».
1: Сила твоего дня.

спрашивает меня: «Привет, Мария, почему не работает голосование в приложении?» Ну, вы ощущение, как будто бы где-то вот сейчас в космосе живете или в какой-то другой стране и не понимаете, что иногда бывают сбои все возможные. Да, само приложение и сайт работают, все отлично, но я перепроверила сейчас голосование. Ну, пока невозможно это сделать. Ну, есть у нас технические специалисты, которые над этим вопросом будут работать. Ну, Денис, серьезно, обновите телефон, подождите немножко, и все будет в порядке.

0: Реклама.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.

0: Сегодня днем в группе ВКонтакте Пархит Радио опубликовали пост и дополнили альбом нашего конкурса «Я рисую свинги мебель», так что заходите, посмотрите. До подведения итогов у нас остается буквально неделя с небольшим, но давайте все по порядку, что это первый этап конкурса, в сентябрьский, в этом месяце мы принимали и продолжаем принимать до 30 числа рисунки на тему «Любимый Мурманск». В конкурсе могут участвовать дети до 14 лет. По итогу каждого месяца жюри выбирает лучшую работу и награждает автора. Приз «Алиса Яндекс.Станция». Плюс к этому каждый месяц с помощью лотереи мы продолжаем разыгрывать сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венги Мебель». И эта процедура проходит среди всех участников вне зависимости от оценки жюри. Таким образом, уравниваются шансы на обретение этого сертификата как для участника, которому там год с небольшим, так и для уже юноши и девушки, которым там 12-13 лет и так далее. Главный приз проекта – это сертификат на 100 тысяч рублей для заказа мебели от «Венги» в детскую комнату. Он будет разыгран при помощи лотереи среди всех участников конкурса 31 декабря. Обязательно ознакомьтесь с правилами конкурса, тоже в группе ВКонтакте размещены. И фото детских работ присылайте сообщением туда же, в нашу группу. Там, кстати, нами создаются альбомы по темам, но я уже об этом говорила. Итоги подведем 2 октября с 18 до 18.30. Всем участникам, будущим и нынешним, желаю удачи.
1: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

Ну вот, уже без пяти 17 часов, ровно в 17 у нас стартует круиз-контроль, так что мне пора освобождать место у микрофона для моего коллеги Гоши Симонова. Он уже здесь, рвется в бой. Благодарю всех за участие. С вами была Мария Фреймон. Желаю вам всего доброго. До свидания.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Итак, друзья, минуло 5 часов вечера, а это означает, что в эфире вечерний круиз-контроль. Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют», сеть мастерских, сделай ключ изготовления любых ключей, ремонт обуви, профессиональная заточка инструмента. Слышите вы голос Гоши Симонова, поскольку сегодня среда, а я средневековый ведущий вечернего круиз-контроля и последующей обратной тяги. Если вы впервые, ну, это, конечно, невозможно, но мало ли, да, если вы вдруг гость нашего региона и впервые подключились к Power Hit Radio в 5 часов вечера и думаете, что же это за круиз-контроль такой? Сейчас я вам отвечу. Итак, достаем двойные листочки и записываем. Во-первых, круиз-контроль — это программа, в которой мы с вами следим за ситуацией на дорогах. Во-вторых, вы можете мне сообщить о том, что же на дорогах такого необычного происходит, что, может быть, мешает движению, усложняет его, делает его интересным, необычным, мистическим, загадочным. Об этом вы мне сообщаете либо через звонок, да, для любителей классики по номеру 488-448, либо вы можете написать через наше приложение Power Hit Radio, либо через наш сайт. В общем, как вам будет удобнее. У приложения, кстати, есть функция аудиосообщений, что тоже очень подходящая опция, особенно если вы прибываете за рулем, да, чтобы по минимуму отвлекаться от движения. Итак, круиз-контроль начинается. Я напомню, что сегодня ваш второй пилот — это Гош Симонов. Поехали!
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым! Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Итак, через приложение написал наш слушатель под ником Эндрю Натор. Что ж, у нас начинается эфир с интересных ников. Что пишет нам дорогой Эндрю Натор? Пишет, что на Карла Либкнехта перед поворотом на Челюскинцев в левой полосе встал троллейбус. Что ж, видимо, троллейбус сломался. Вы, друзья, если там едете и вдруг встали за этим троллейбусом, и вам известны подробности, обязательно подробности сообщайте. Если будете проезжать там позднее и ситуация разрешилась, об этом тоже скажите, чтобы я всем объявил, что путь свободен. Но, а если у вас еще есть альтернатива ехать ли по Карла Маркса так, чтобы вот не встать перед поворотом на Челюскинцев, то эти альтернативы выбирайте. Очевидно, доберетесь вы до своего пункта назначения быстрее. А мы продолжаем следить за дорогами.
1: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: Ну, дорогие радиослушатели, это не первый наш с вами эфир. Знаете вы, что я люблю немножко подушнить, пораспинаться по поводу того, как же тяжело подобрать какой-то трек для рубрики «Автохит». Да, нужно взвесить, возможно, свое настроение, возможно, ваше потенциальное настроение, попытаться как-то задать настроение, может быть, считать настроение дня и так далее, так далее, так далее. Но бывает, что иногда трек к автохиту подсказывает сама вселенная. Короче, true story. Иду я сейчас на нашу радиостанцию и прохожу мимо вокзала. И вижу у вокзала такую сцену, что какая-то парочка, судя по всему, из Китая, громко выясняет отношения. И в этот момент у меня в наушниках играет главный...

0: Us Animals, Deja Vu, Your Love. Я думаю, ну вот это знак от вселенной. Я как раз и думал, что же включить такого на автохит. И поскольку вселенная подсказала мне, кто я такой, чтобы с этим спорить. В общем, пожелаем китайской парочке удачи, чтобы у них все хорошо разрешилось, их конфликт. О чем песня Your Love? Your Love песня о том, что наш лирический герой, он говорит, что любишь ты, конечно, так себе, да, и так ко мне относишься нехорошо, и так ко мне относишься нехорошо. Но чего ж тут поделать, любовь зла. Ну вот, собственно, об этом сейчас давайте и послушаем. Трек такой, знаете, как это говорится, залипательный, в мозгу оставляет след надолго. Я, к примеру, заслушал его до дыр примерно, чтобы вам не соврать, дня три после того, как услышал первый раз. И вот снова, видимо, засядет он в моей голове. Слушаем.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Ваши ножницы перестали резать, а ножи затупились? Верните им жизнь в сети мастерских «Сделай ключ». Теперь не только изготовление любых ключей и ремонт обуви. Профессиональная заточка любого инструмента. От кухонных ножей до сложного маникюрного, парикмахерского, грумерского, медицинского. Главный центр заточки в универмаге «Волна». Для вашего удобства прием инструментов возможен в гипермаркетах «Окей», «Лента», «Народищева» или «Шевченко», «ТРЦ Плазма» и в торговом центре на Карла Маркса, 38, корпус 1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в БАРС резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
8: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
9: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин для города. Для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
0: Круиз-контроль.
1: Сеть мастерских «Сделай ключ», изготовление любых ключей, профессиональная заточка инструмента, универмаг «Волна» и еще 5 точек в городе.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Климат-контроль. Следим мы в круиз-контроле не только за дорогами, да, но и за погодой. Штука эта очень важная. Итак, в Мурманске, в столице Заполярья, в нашем любимом северном городе сейчас плюс 13 градусов. Не могу я сказать, вот это можно назвать бабьим летом или нельзя назвать бабьим летом? Осень это или нет? Ну, мне кажется, будто раньше было холоднее. Если у вас другое мнение, тоже можете об этом написать, но лучше пишите пока про ситуацию на дорогах. Чего же нам ждать по области завтра? 24 сентября будет облачная погода с прояснениями. Ну, тут, как всегда, местами небольшой, днем на западе сильный дождь, ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью до плюс 2 падет, днем же поднимется до плюс 15, то есть будет потеплее, чем сегодня. В самом же Мурманске будет облачная с прояснениями погода, ночью без каких-то существенных осадков, днем сильный дождь, ветер южный, умеренная температура воздуха также упадет примерно как и по области. Днем же поднимется не так высоко, как по области, то есть до плюс 12. Но мы и не жалуемся. В Мурманске сейчас плюс 13, напоминаю.

В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Итак, друзья, написал Мирослав через приложение, пишет, что ситуация с троллейбусом разрешилась. Я вам напомню, перед поворотом на Челюскинцев троллейбус у нас вставал и мешал движению, но ситуация разрешилась, видимо, троллейбус двинулся, либо его убрали, в итоге все, хорошо, едем.

0: Фейс-контроль.
1: Реклама. Если ключ вдруг потерял, ножницы точить устал, не ходи мрачнее туч, обращайся в «Сделай ключ».
2: «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, профессиональная заточка любых инструментов, от кухонных ножей до сложного маникюрного, парикмахерского, грумерского, медицинского оборудования. Главный центр заточки в универмаге «Волна». Также прием инструментов в гипермаркетах «Окей», «Лента», «ТРК Плазма», в ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается. Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее. Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длинную в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10. wood-eco.com.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте. Приезжайте в «Агрегатку». Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. «Агрегатка». Восточная объездная дорога 212-603-311.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
0: Круиз-контроль.
8: Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и профессиональная заточка любого инструмента. Быстро и качественно.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. УАЗ работает над концепцией новой буханки. Среди них использование прежней платформы с новым кузовом, а также перевод модели либо на платформу Патриота, либо на локализованную платформу Соллерс. До конца года на УАЗе подготовят формализованные предложения с технической концепцией и первичной инвестиционной оценкой. В конечном счете это позволит выбрать наиболее подходящий вариант или как минимум понять, по какому пути в этом смысле идти дальше и нужно ли идти. Хотя на заводе уверяют, что в любом случае производство нынешней буханки с «Хантером» будет продолжаться. Они остаются безальтернативным предложением для регионов с плохими дорогами.
0: Акселератор.
1: Компания «АвтоВАЗ» официально запустит производство кроссовера «Лада Азимут» 25 сентября после полудня. До конца года планируется выпустить несколько тысяч машин. Ориентир на 27-й составляет порядка 20 тысяч автомобилей, сообщил автоновостям «Дня» глава компании Максим Соколов. При этом на предприятии уже изготовили несколько сотен тестовых и товарных экземпляров «Азимута». Напомню, для новинки предусмотрены два варианта силовой установки. Версия с 1,8-литровым двигателем мощностью 132 лошадиные силы будет работать в паре с вариатором, а 1,6-литровый мотор мощностью 120 лошадок шестиступенчатой механикой. Привод только передний, но для автоматической трансмиссии заявлены несколько режимов управления. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.

0: Итак, друзья, пока наши спецагенты, наши внештатные сотрудники, то есть вы, распространились по городу и ищете, буквально держа лупу в руках, и как детективы из старых фильмов ищете, какие происшествия происходят на дорогах и происходят ли они вообще, я решил вспомнить то, чем я баловал вас в конце, хотел сказать, прошлого учебного года, но ведь по факту так и есть, ведь круиз-контроль я вел до конца, можно сказать, учебного года. Обаловал я вас фактами необычными о дорогах Мурманска и дорогах области. Решил я в этот раз тоже выполнить такое небольшое домашнее задание, которое сам себе назначил, и рассказать вам кое-что такое интересненькое о дорогах и немножко, знаете, с краеведческим уклоном. Недавно открыл для себя такой факт, что, оказывается, под Кольским заливом хотели проложить тоннель. Возможно, старожилы в курсе, и наши местные краеведы тоже в курсе, но вот для меня, не настолько образованного человека, это было открытием. То есть, представьте, до строительства Кольского моста существовала идея соединить районы Лавна и Росты тоннелем под Кольским заливом. По замыслу, он должен был проходить на глубине 55-60 метров ниже уровня воды, иметь троллейбусное движение и даже пешеходное тротуары. Как появился этот проект необычный? После визита мурманской делегации в норвежский Трамсё. По-моему, это был Трамсё, если мне не изменяет память. А вот год я себе уже записал, это 1986 год. Норвежские подводные тоннели настолько, видимо, впечатлили наших советских специалистов, что норвежская сторона подготовила предварительный проект даже для Мурманска. Но из-за близости военного судоремонтного предприятия и режима секретности от идеи, к сожалению, отказались. А мне кажется, было бы здорово. Как говорится, если поддерживаете, ставьте лайк и так далее. У нас, оказывается, еще в Мурманске существовало целая Китай-дорога. То есть, тут, возможно, даже старожилы не в курсе. В первые десятилетия города здесь возникали стихийные поселения и самострои. Ну, логично предположить. Одно из них даже называли Шанхаем. Да, и нет, это не ресторан. Там жили китайские рабочие, которые участвовали в строительстве железной дороги. И у этого района были целые собственные неофициальные названия улиц. Ну, неофициальный район, неофициальные улицы. Например, была Аллея Любви, Китай-дорога, проспект Молодежи и улица Злачных мест. Честно говоря, меня заинтриговало, а насколько злачных? Я думаю, вас тоже. Это необычные официальные городские топонимы, естественно, да, вот такие следы живой, разговорной, можно сказать, географии раннего Мурманска. Позднее район, естественно, исчез в результате перестройки городской территории. Ну, и на самом деле много чего еще интересного я для вас нашел, об этом сообщу либо позже, а может быть приберегу для следующего круиз-контроля. В любом случае, оставайтесь с нами.
1: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Денса. Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В работе важен инструмент, а в деле – мастерство. Сеть мастерских «Сделай ключ» – теперь это не только изготовление ключей и ремонт обуви, но и профессиональная заточка любого инструмента. Кухонных ножей, маникюрных принадлежностей, парикмахерского, грумерского, медицинского инструментария. Здесь вернут им идеальную остроту. Главные центры заточки – в универмаге «Волна». Также сдать инструмент можно в «Окее», «Ленте» на Радищева и Шевченко, в «Плазме» и на «Карла Маркса» 38, корпус 1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
3: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Привет, обед! Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
2: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
3: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442. Круиз-контроль.
5: Сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей. Профессиональная заточка инструмента. Универмаг «Волна» и еще 5 точек в городе.
4: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Итак, друзья, думаю я, а не обратиться ли мне в какую-нибудь, знаете, в какую-нибудь комиссию, в какую-нибудь НИИ, которая специализируется на психологии, чтобы внести туда свое понятие «дилемма ведущего круиз-контроля». Вот с одной стороны ты стоишь и ждешь, вот когда же мои дорогие ненаглядные радиослушатели напишут мне, да, позвонят и скажут, что же происходит на дорогах, а с другой стороны думаешь, так хорошо бы, чтобы на дорогах все было спокойно. Вот такая вот необычная дилемма, о ней я вам уже как-то жаловался. Ну, а пока круиз-контроль постепенно клонится к закату, именно сегодняшний круиз-контроль, попутчу я вас напоследок еще некоторыми такими нашими интересными фактиками о дорогах Мурманской области, об их истории. Углубился я в эту тему еще, если помните, друзья мои, в апреле, в мае, и вот мое погружение, оно продолжается в сентябре, ну, новый учебный год, да, и снова я начинаю изучать этот вопросец. Итак, как-то я заметил, что некоторые наши дороги, некоторые наши улицы поразительно удобные. Ну, объясню, что я имею в виду. Вот у нас, если взглянуть на карту нашего города, там, сверху, да, через какие-нибудь Яндекс.Карты, с высоты птичьего полета, можно обнаружить, что по карте дорог можно составить представление о рельефе сопок, на которых стоит Мурманск. И вот какие-то улицы, какие-то дороги слишком прямые и удобные, не должны быть они как будто бы такими. И вот разгадка. Мурманск у нас не только строился на сопках, отдельные возвышенности буквально изменяли экскаваторами. Например, район, который называли Красной Горкой, находился возле нынешней улицы Коминтерна и ее соединение с улицей Шмидта. А в конце 20-х годов сопку срезали. И вот это как раз-таки объясняет, почему некоторые современные улицы выглядят более прямыми и удобными, чем можно было бы ожидать от нашего города, да, с таким рельефом. То есть часть природных препятствий просто убрали при строительстве. Да и, в принципе, город наш разрастался и разрастается. Вот улица Туристов, которая находится относительно недалеко от нашей станции, была почти загородной смотровой площадкой, представьте себе. То есть, вообще, название улицы связывают с тем, что в конце 30-х она находилась на окраине города и была местом прогулок и пикников для кемпинга и советского барбекю, грубо говоря. И с нее открывался широкий вид на Мурманск, порт и Кольский залив, соответственно. По данным краеведческих материалов, которые я проанализировал, но название их я вам не скажу, панорамные фотографии города вот 20-30-х годов могли делать именно оттуда. Во время войны район также использовали как точку для съемки города, и позднее новые дома закрыли прежнюю панораму, и фотографы переместились уже выше. Вот такая вот необычная история у данной улицы, да и, в принципе, у нашего города. На самом деле, много, еще очень много интересных фактов, неожиданно много для себя, честно скажу. Я открыл с ним ими, я с вами поделюсь потом в наших последующих эфирах, а пока буду заканчивать сегодняшний круиз-контроль и напомню вам, что наша с вами встреча в радиоформате не заканчивается круиз-контролем, да, а дальше продолжится уже через обратную тягу, где мы с вами будем говорить о родительских мудростях. Сделаю такой небольшой анонсец этой темы, да, ну, все мы сталкивались с родительскими нравоучениями, и все их принимали с закатанными глазами, либо просто протестом каким-то, а с возрастом уже понимали, что, ну да, родители, конечно, ерунды нам не говорили, и стоило прислушаться. Так вот, друзья мои, поделитесь мудростями, которые вы приняли, которым вы, возможно, не следовали, а сейчас пытаетесь следовать и пытаетесь ими, этим мудростям научить подрастающее поколение, и они тоже протестуют. В общем, делитесь своими историями из жизни, вашими обрывками памяти и так далее в комментариях в группе ВКонтакте Powerhit Radio, либо пишите через наше приложение или сайт, но можете и позвонить. А круиз-контроль мы заканчиваем. Спонсор программы — сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонта обуви, заточка любого профессионального инструмента, универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента на Радищева или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса, 38 корпус, Карла Маркса 38, корпус 1, без обеда и выходных.
1: Сними с ручника круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65. Телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В выпусках на этой неделе более детально обсудим нюансы брачного договора. Эксперт программы «Юрист», руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о том, какие условия можно и нельзя включать в брачный договор.
5: Институт брачного договора в Российской Федерации достаточно молодой и, на мой взгляд, недооцененный инструмент. Брачный договор заключается между супругами и начинает действовать после расторжения супругами брака и наличия каких-то правопритязаний относительно имущественных отношений супругов. То есть брачный договор регулирует сугубо имущественные отношения.
4: В брачный договор можно и нужно включать положение относительно того, какое имущество достанется каждому из супругов при расторжении брака. Можно также включать условия, какое имущество является личной собственностью каждого из супругов.
5: То есть, если при заключении брачного договора уже имеется какой-то объем имущества, то в самом брачном договоре можно отразить, что часть этого имущества является собственностью одного из супругов, а другая часть собственностью второго. Одним из наиболее используемых и универсальных способов указания в брачном договоре режима совместного имущества супругов, это указание на то, что на кого из супругов зарегистрировано конкретное имущество, собственностью того супруга оно и является.
4: Что касается условий, которые нельзя включать в брачный договор, то, как рассказал Антон Северин, к ним относятся все моменты, не касающиеся имущественных отношений супругов.
5: К примеру, кто из супругов будет готовить пищу, выносить мусор, ну и прочие бытовые условия. Также запрещено включать в брачный договор какие-либо условия, касающиеся имущества детей, поскольку брачный договор регулирует имущественные отношения именно супругов. К детям это не имеет никакого отношения, и их имущество является только их имуществом и не соотносится с имуществом супругов, семейным кодексом и понятием брачного договора.
4: Также запрещено в брачном договоре ограничивать законные права супругов, например, право на судебную защиту, на получение алиментов.
5: Ну и прочие иные права, которые даны гражданину законом, Конституцией Российской Федерации, ну, брачный договор, конечно же, ограничивать не может. Также в брачный договор могут быть включены условия относительно имущества, приобретенного одним из супругов до брака. То есть может быть включено условие, что данное имущество после расторжения брака будет являться собственностью другого супруга.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит пора домой. Обратная тяга на Powerhit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
6: Итак, друзья, обратная тяга в эфире Powerhit Radio, потому что минуло 6 часов вечера. Самое время ее начать. Если вы только-только подключились к нашему эфиру, то скажу вам следующее. Слышите вы голос Гоши Симонова на волнах Powerhit Radio, вы находитесь. Поздравляю вас с этим. Итак, обратная тяга – программа, в которой мы с вами болтаем о всяком, насущном, не очень, но в любом случае.

0: слово подрастающему поколению. Ну или же сокрушаемся. Эх, надо было слушать. Вот сегодня, признаемся честно, в чем ваши родители оказались правы, а вы поняли это только спустя годы. Делимся родительскими советами, родительской мудростью в комментариях и по номеру 48-448 обсуждаем в обратной тяге. Итак, у нас впереди почти 2 часа обсуждения. Конечно же, как всегда, живого. И поделимся мы своими историями, ну и я поделюсь своими тоже. Итак, заходим в группу ВКонтакте, пишем в комментариях под тематическим постом, заходим в приложение или скачиваем его и потом заходим, или же на сайт, если вы вдруг сейчас стоите у ПК. Итак, друзья, поехали.
1: Весна, чайки тянутся на север. На подоконнике вытянулась рассада огурцов. За старшеклассницей Анжелой потянулась вереница ухажеров. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

тема на самом деле интересная и, знаете, неоднозначная. Да, потому что вот с одной стороны, как будто бы это, ну, логично, что подрастающее поколение, оно не то, что должно, оно прям-таки обязано бунтовать против системы, да, ну... против родителей, как система, да, вот родители говорят, что-то делай, а нет, не буду, и там потом жалуешься своим там одноклассникам, ну, тупые предки что-то там говорят, ну, я думаю, по этому выражению вы сейчас поняли, какой у меня возраст примерно. А, так вот, мне кажется, для каждого поколения это норма, и каждое поколение в норме должно подрасти и сокрушаться. Эх, надо было слушать мать, отца, да, вот они там говорили то-то, а я

0: так не делал. Эх, как же нехорошо. Но, с другой стороны, мне кажется, это передается из поколения в поколение. Вот как генетика. То есть... И ваши родители тоже не слышали и не слушали советов, которые им говорили ваши, получается, бабушки, дедушки. И ваши бабушки и дедушки не слушали то, что им говорили ваши, получается, прабабушки, прадедушки и так далее, так далее, так далее. Вот. Ну и ваши дети, судя по всему, будут не слушать многих ваших советов, а потом сокрушаться на эту тему и пытаться хоть какому-то уму-разуму научить уже следующее поколение. Но, тем не менее, все-таки давайте мы выясним, что ж это были за такие мудрости. Вот, к примеру, написала через приложение Маха, либо Макса, но кажется, это все-таки Маха. Да, все-таки написано у нас кириллицей. Пишет следующее. Сын уехал в другой город учиться. Теперь жалуется, что стал мной, но для своих соседей. Заставляет убираться и т.д. А, ну получается, сын ваш, дорогая Маха, превратился в такую мамку для своих соседней одногруппников, однокурсников, вот не совсем понятно, но, видимо, это все место действия, это какая-то студенческая общага. Но, слушайте, действительно, это часто такое бывает, что студенты переезжают в другой город и либо становятся еще более развязанными, что, наконец, родительского контроля нет, можно побыть немножко свиньей, в метафорическом смысле, либо берут ответственность в свои руки, что все, я взрослый, нужно следить за собой, за всеми вокруг, да, за порядком, за чистотой и прочее, прочее, прочее. Вот я могу сказать, что советы родительские по чистоте и гигиене я тоже вспомнил, когда учился в другом городе, да, потому что из-под родительского крылышка я упорхнул, ну и, конечно же, никто там за мной не прибирался и так далее и тому подобное. Приходилось все это делать самому. Ну, сначала, как и все студенты, я первое время зарос в грязи, потом понял, что нет, надо это все дело менять, так дело не пойдет. И уже тогда, да, начал убираться и следить за чистотой, что комар нос не подточит. Но я думаю, дорогая Маха, у вашего сына такой же этап в жизни. Только, судя по всему, раньше, чем у меня. Еще написали нам комментарии, но о них немного попозже. А пока пишите и вы.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Зачем хандрить осенью? Лучше привести себя в порядок в черной кости и радоваться последним дням без шапки. Стрижка 1000 рублей. 20-70-50.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.
0: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки «Баффало». Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32023-7500-128-20.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: О погоде. Не устаю вам напоминать, друзья, раз в час, как минимум. Итак, в Мурманске сейчас плюс 12 градусов тепла. Не изменилось ничего за прошедший час, но вот как изменится уже завтра. Завтра у нас будет весьма дождливый день. Дождик начнется у нас где-то в 12 и продлится прям до конца дня. Даже немножечко почти перетечет в пятницу. Но это еще не точно. Все-таки погода, да, штука довольно-таки примерная. Итак, в Мурманске сейчас плюс 12, через час будет плюс 11, через еще час будет еще плюс 11. И вот так плюс 11, плюс 11, плюс 11 примерно до 11 вечера. Или скорее ночи. Тогда уже будет плюс 10. И потом уже, да, естественно, наше ночное похолодание, ну, как-никак. И завтра днем в Мурманске будут дожди. Так что, если будете выходить и будете двигаться преимущественно пешком, не забывайте зонтик.
0: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Итак, напомню, друзья, что с вами «Обратная тяга», ведущий Гош Симонов, и сегодня мы говорим о том, что каждый из нас хоть раз слышал в детстве «Вот вырастешь, поймешь». Если помните эту фразу, подписывайтесь, ставьте лайки, как говорится. А, признайтесь честно, вот ваши родители оказались правы или нет? Мне кажется, что да. Мы не ценили сон, откладывали все на потом и не слушали советы. А теперь сами говорим то же самое подрастающему поколению. Сегодня время честного разговора. В чем ваши родители оказались правы, а вы поняли это только спустя годы. Пишите свои истории в комментариях, звоните нам по номеру телефона 488-448. Важно услышать мне именно ваш опыт. Смешной, трогательный, может даже немножко болезненный, потому что за каждой такой фразой стоит, ну, как мне кажется, целая жизнь. И знаете, когда вообще, в принципе, слушаешь такого рода признания, такого рода истории, понимаешь, что все мы проходили плюс-минус через одно и то же. Просто кто-то осознал это раньше, а кто-то осознал это позже. Делитесь своими историями, я поделюсь также своими. Ну, у меня все по классике, да, относительно сна, относительно учебы. Тоже я сокрушаюсь, что эх, надо было учиться там-то, эх, нужно было сделать больше упор на такой-то предмет, вот были способности, а я ленился и так далее и тому подобное. Я думаю, что эта история знакома абсолютно каждому. Вот вижу, Степан прислал такой по меркам «Обратной тяги» лонгрид, не побоюсь этого слова, к нему обратимся чуть позже. А вы пока присоединяйтесь к Степану и тоже пишите.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Осень – не повод для хандры, а идеальный момент, чтобы обновить стрижку. Черные кости знают, как поднять моральный дух и добавить уверенности. И самое приятное – прайс остается максимально доступным. Стрижка – 1000 рублей. Папа и сын – 1500 рублей. Стрижка плюс борода – 1600 рублей. Заходи в «Черную кость» за стильным образом. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону 20 70 50.
1: Обратная тяга.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
5: Защищай небо родного города. Города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
1: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
6: Вот она, рыба вашей мечты.
7: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
6: Вкусно и полезно.
7: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
1: Обратная тяга.
2: Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок в «Черной кости». Удобная запись ВКонтакте, через сайт и приложение 20 70 50.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Продолжаем наше обсуждение, а обсуждаем мы сегодня в обратной тяге советы родителей, которым мы не следовали, но теперь понимаем, что они были, конечно же, весьма и весьма мудры, и сами эти советы передаем следующему, не следующему им поколению. Итак, знаете, вот давайте подумаем, почему мы так долго не хотим признавать правоту родительскую? Может, потому что хотели чувствовать себя взрослыми, или потому что правда иногда бывает неудобной? Ответить на самом деле сложно. Итак, вот тут Степан пишет комментарий, пишет: «Добрый вечер, вот про сон прямо в точку». Это там в посте было написано, что родители советовали спать, да, а мы не спали. Ну ладно, Степан продолжает. «Понимать это начал, когда стал работать в ночные и в суточные смены. А еще понял, что, возможно, зря не слушал, когда мне родители и учителя в школе говорили идти учиться по линии географии, которую я всегда хорошо знал и любил, или в медицину, был бы и работой, и жильем в любом регионе обеспечен, но не слушал. Хотя глупо сейчас жалеть о прошлом, может и хорошо, что складывается все так, как складывается». Ну и согласилась с ним Маргарита, ниже прокомментировала комментарий, пишет: «Я часто говорю спасибо, Господи, за то, что у меня есть», пишет Маргарита, «и за то, чего у меня нет». Ну, одним словом, хорошо, что сложилось то, как сложилось, а то могло бы сложиться гораздо хуже. А с другой стороны... могло бы сложиться и получше. Вот кто знает? Вот теперь никто. Теперь гадать. А нужно было слушать родителей, как говорится.
1: Лебедка тянет трал, а моряков на берегу тянет на приключения. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Знаете, вот немножко порефлексировав, я попытался выделить топ-5 родительских советов, которые оказались правдой, и я, как говорится, в одном фильме проанализировал их наукой. Так вот, первое. Ложись спать, утром встанешь легче. Это не просто ворчание. Вот есть такая штука, как циркадные ритмы. Это внутренние часы организма. Действительно работает лучше при регулярном сне, а недосып снижает наши когнитивные способности на 20-30%. Проще говоря, невыспавшийся мозг принимает решение как нетрезвый мозг. Второе. Не трать деньги на ерунду. Поведенческая экономика. Есть такая штука, и она называет это, сейчас прочту, гиперболическим дисконтированием. Во! Умное понятие сегодня новое выучили. Что это такое? Это склонность выбирать маленькое удовольствие сейчас вместо большой выгоды потом. Родители интуитивно понимали, если купить 10-ю пару кроссовок, на квартиру не останется. Ну так, грубо говоря. Третье. Учись пригодиться. Ну, тут старая добрая нейропластичность, способность нашего мозга создавать новые связи максимально именно в юном возрасте. То, чему вы учитесь до 25, усваивается в разы быстрее, чем сейчас. Я думаю, многие, кто, если учится заочно в данный момент или проходит какие-то курсы, будучи взрослым, это заметили. Родители данного термина не знали, но чувствовали, что окно возможностей мозга закрывается. Береги здоровье. Вот такой вот общий совет. К 30 годам метаболизм замедляется на 5-10% каждое десятилетие. То, что в 20 прощалось, там, фастфуд, ночные посиделки, отсутствие спорта, в 35 возвращается старицей, да, это и лишний вес, это и усталость, и первые звоночки от врачей. То есть родители видели это, грубо говоря, на себе, по сути. Ну и семья — это важно. Гарвардское исследование длиной в 80 лет. Ого-го. Показала. Качество отношений – главный предиктор счастья и долголетия. Ни деньги, ни карьера, а близкие люди. Родители не читали этого исследования, они просто жили и знали эту народную мудрость. Так что вот еще одно научное подтверждение того, что нужно слушаться родителям. Если вы родитель, записывайте и говорите это своим чадам. Они, скорее всего, не послушают, но теперь у вас есть аргументы.
1: Взгрустнувшая Надежда Кузьминична затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
2: Опять интернет глючит.
3: Там как пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
1: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
8: BLG. Надежность в движении.
0: Обратная тяга.
10: Синяя хандра? Не слышали? Когда ты выглядишь круто, никакая погода не испортит настроение. Пока еще можно ходить без шапки, самое время заглянуть в черную кость и освежить стрижку. Цены остаются прежними. Стрижка 1000 рублей, папа и сын 1500 рублей. Стрижка плюс борода 1600 рублей. Приходи за уверенностью и качественным сервисом. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону. 20-70-50.
11: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Итак, друзья, рубрика «Золото чартов». Интересно она тем, что помимо того, что мы в ней просто слушаем песни, да, мы и больше узнаем о других странах. Мы узнаем то, что там слушают сейчас, что находится там на вершине чартов. И это здорово, потому что позволяет нам лучше узнать жителей этой страны. Итак, в этот раз мы с вами отправляемся в Европу. Эта страна, она, ну, настолько европейская. Вот когда человек думает «Европа», она одна из первых приходит на ум. Страна интересна. Во-первых, тем, то, что там особое отношение к языкам. Во-первых, там 4 национальных языка, такое редко бывает. То есть 4 языка, на которых, возможно, первичная документация, как так говорится. Более того, там уникальный флаг, он квадратный. Такой есть только у той страны и у Ватикана. То есть Ватикан мы исключаем. Там находится крупнейшее подземное озеро Европы. И самое главное... Самое животрепещущее. Там морскую свинку нельзя держать в одиночестве. Да, искал я малоизвестные факты о той стране и нашел вот, что действительно там, по их правилам, это социальное животное, оно должно жить с сородичем, поэтому существуют даже сервисы, где можно арендовать морскую свинку-компаньона. Итак, это у нас, друзья мои, Швейцария. Я, конечно, мог бы сказать про горы, про шоколад, про экономику, но вы бы сразу поняли, что я имею в виду, какую страну я имею в виду. И на вершине спотифайного чарта у нас там Робби Уильямс и Кайли Миноук вместе и их трек «Kids». Смотрите, вообще это песня 2000 года. То есть вот продолжается известный тренд на ностальгию. Люди хотят слушать то, что было раньше, чтобы вспомнить времена, которые были раньше, как будто бы все раньше было лучше и легче. Ну, может быть, так оно и есть. Песню написали Робби Уильямс и его тогдашний соавтор Гай Чемберс специально для Кайли Миноук. Но Робби так понравился материал, что он решил сделать из этой песни дуэт и записать свою версию. На поверхности «Kids» — это, знаете, такой игривый, уверенный поп-гимн о молодости, флирте, свободе, да, там вот слова такие «we are kids», танцы, дерзость, ощущение, что вы в центре внимания, да? Слышите, да, подходит нашей сегодняшней теме. Но в тексте много автобиографических отсылок и шуток про их карьеры и образ в медиа. Поэтому, да, если вы являетесь фанатом Кайли Миноук, Робби Уильямса, вы слушайте внимательно, потому что, возможно, вы услышите там кое-что интересное о ваших любимых исполнителях. Итак, друзья, Кайли Миноук, Робби Уильямс, «Kids». Слушаем.
0: Золото чартов. Золото чартов. Золото чартов.
1: А спонсор рубрики ИП «Петрик» Мария Ивановна, студия «Первый маникюр» на японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей 60-40-60.

Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюры без покрытия, японский маникюр и системы IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Делаем как для себя. Шмидта, 39-1, телефон 60-40-60, ВКонтакте, 1 маникюрная.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Итак, друзья, если взглянете на часы, увидите, что прошло 7 часов вечера, а это означает, что, верно, мы с вами прошли через меридиан обратной тяги и во втором ее часе завершающем находимся. Итак, сегодня мы с вами разговариваем про совет родителей, которых не слушались, а теперь даем те же самые сами. Делитесь своими историями, делитесь тем, что вам родители советовали, чего вы не слушали, а может быть послушали и так далее. В комментариях по тематическим постам в группе ВКонтакте, Powerhit Radio Murmansk 4.5 FM, или же через наше приложение, или через наш сайт. Все, речевку сказал, Гош Симонов меня зовут, этот эфир веду сегодня я. Итак, почему же мы повторяем эти фразы, да, вот то, что родители говорили нам, а мы говорим уже подрастающему поколению. Мы выросли, и что же, сами говорим, ложись спать, не трать на ерунду, учись пригодиться и так далее. Потому что нейробиологию не обманешь. Мозг наших детей проходит те же самые стадии. Их, знаете, вот говоря научным языком, префронтальная кора еще строится. Да? Их тянет на риск, их иллюзия уникальности, она работает на полную. И поэтому они думают, что нет, я другой, родители ничего не понимают, ничего не знают и так далее и тому подобное. И вот мы не стали родителями, да, мы и думали, что вот... Мы не были родителями нашими и думали, что вот, нас это не коснется, мы будем совершенно другими, но вот кто-то из нас ими стал, и теперь передаем эстафету дальше, да, эстафету, которую никто не хочет брать, потому что, ну, родительские советы кому они нужны. Опять же, с точки зрения детей. Елена пишет. Под тематическим постом в группе ВКонтакте в конце 80-х я собиралась поступать в Рижский институт инженеров гражданской авиации. Но мама меня отговаривала, говорила, что далеко другой менталитет и все в таком духе. В итоге я не поехала и поступила в другой институт. А через 2 года тех, кто не знал латышского языка, из этого вуза культурно попросили уйти. Оказалось, мама была права. Ну, тут Елена радуется, что не потратила зря свое время. Хотя, за 2 года, может быть, язык бы и подучила. Кто знает, кто теперь знает.
1: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

знаете, относительно родительских советов, вот лично я вспоминаю свою хелесову пету, это вот мне мама говорила, питайся нормально, желудок испортишь, да, и вот потом в 30 лет я ощутил первую изжогу в своей

жизни. Я сначала вообще не понял, что со мной происходит. Я потом уже дедуктивно догадался, потому что перед этим я съел, по-моему, 5 упаковок лапши быстрого приготовления острой. Ну, вот так ты проводишь вечера, когда ты холост, друзья мои. И чувствую, что что-то странное со мной происходит. Вот, это да, это вот первые такие, первые звоночки. А вот если бы я питался нормально, вот, пожалуй, бы, скорее всего, такого и не было. Ну, да ладно, главное не испортить свой, не загубить свое здоровье окончательно и безвозвратно. Действительно, очень часто касаемо здоровья, касаемо социального поведения, родители дают советы, мы их не слушаем, да. Многим родители говорили, там, не водись там с тем мальчиком или с той девочкой, это плохая компания и так далее и подобное. Все мы понимаем, что, скорее всего, если родители нам говорили, с кем-то не водиться, это плохая компания, то, возможно, мы сами были элементом, образующим эту плохую компанию, но родители предпочитают подобного не замечать. Но, тем не менее, да, выбирать тех людей, те круги общение – это навык, который стоит передать своим детям, ну или хотя бы, чтобы они уже постфактум поняли, что «а, вот как оно, оказывается, надо было, ну, больше так делать не буду».

0: стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Зачем хандрить осенью? Лучше привести себя в порядок в черной кости и радоваться последним дням без шапки. Стрижка 1000 рублей. 20-70-50.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
6: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
7: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
6: Компания «Консультант ИТС».

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребастур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Так, друзья, что же у нас по погоде сейчас? Как я и предсказывал час назад, без изменений все те же плюс 12 градусов, которые, внимание, ощущаются как плюс 5. Вчера же было тоже плюс 12, но ощущалось как плюс 9. Вот такие вот разные ощущения. Завтра у нас в Мурманске будут преимущественно дожди. Столбик термометра поднимется примерно до плюс 9, но может быть и чуточку больше. Да, вот не можем мы точно знать, погода штука такая. Но на самом деле смотрю я на график погоды на ближайшие дни, смотрю, и вижу, что в субботу вроде как будет относительно тепло, но тоже дождь, и чуть ли не на неделю вперед у нас сплошные дожди. Так что да, далеко зонтик не убираем, он вам еще очень часто пригодится, не только для красивого лука, чтобы чинно расхаживать с зонтом-тростью, но и для того, чтобы практически его применить. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать «Кита, видели?». Чтобы было что ответить, морские туры и приложение «Теребас». ООО «Теребастур», ОГРН 12-551-0000-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.

0: Продвигается наш эфир и наше обсуждение родительских советов, которым мы не следовали, а вот сейчас понимаем, что следовать бы, наверное, и стоило. Делимся ими сегодня. Вот вы уже написали комментарии, написали через приложение. Если говорить о каких-то моих соображениях, да, о каких-то каком-то личном опыте, то самый главный совет, пожалуй, он связан все-таки с социальными взаимоотношениями. Да, вот от классического «не связывайся с плохими компаниями» до там «этот тебе не товарищ» и прочее, прочее. Да, и там друзья приходят и уходят, семья остается. Звучало как контроль. А на деле, по сути, это попытка родителей защитить, потому что окружение влияет сильнее, чем нам кажется. Да, вот психологи, к примеру, говорят, мы становимся средними из 5 людей, с которыми проводим больше всего времени. Родители это не считали, но, мне кажется, чувствовали. В лет 18 это звучит как занудство, а я думаю, когда человек становится старше, там, 30-35, то да, семья – самая честная ячейка на свете. И друзья приходят и уходят, семья остается. Это фраза, которая, ну, истина в последней инстанции, как мне кажется.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Осень – не повод для хандры, а идеальный момент, чтобы обновить стрижку. Черные кости знают, как поднять моральный дух и добавить уверенности. И самое приятное – прайс остается максимально доступным. Стрижка – 1000 рублей. Папа и сын – 1500 рублей. Стрижка плюс борода – 1600 рублей. Заходи в «Черную кость» за стильным образом. Удобная запись в приложении ВКонтакте через сайт и по телефону 20 70 50.
1: Обратная тяга. Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе Ледового только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
1: Обратная тяга.
2: Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. В «Черной кости». Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 207050.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Итак, продолжение нашего обсуждения родительских советов. Вот Маргарита пишет, что ей нечего сказать по теме. Казалось бы, да, звучит как в той шутке. Мне некогда говорить, но вы ведь сами позвонили. Так вот, Маргарита пишет, что ей нечего сказать по теме, потому что ее родители ей не читали нравоучений. Они всегда, пишет Маргарита, меня поддерживали, и даже если видели мои косяки, ворчали, но позволяли делать по-моему. Они позволяли мне набивать мои шишки и всегда меня поддерживали, когда я их набивала. Так, Маргарита, то, что вы написали буквально... Буквально по теме. Так напишите, по поводу чего ворчали и по поводу чего были те самые шишки. Потому что, ну, как раз-таки вам есть, что сказать по теме. А в итоге по теме вы только смогли сказать, что ничего не смогли сказать, но можете сказать. Вот как-то не складывается. Давайте пишите.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Обратная тяга.
3: Синяя хандра. Не слышали? Когда ты выглядишь круто, никакая погода не испортит настроение. Пока еще можно ходить без шапки, самое время заглянуть в черную кость и освежить стрижку. Цены остаются прежними. Стрижка 1000 рублей, папа и сын 1500 рублей. Стрижка плюс борода 1600 рублей. Приходи за уверенностью и качественным сервисом. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону 20 70 50.
4: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
5: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
6: Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

Спонсор рубрики ИП Петрик, Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр. Система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60. Итак, друзья, время, вечер, время говорить о романтике. И поскольку сегодня я неустанно говорил о дожде, ну, когда упоминал погоду, пришло мне на ум соединить дождь и романтику. Песен про дождь, которые связаны с любовью, на самом деле очень-очень много, но мой выбор остановился на песне «Umbrella» Рианы и Джей-Зи. Потому как здесь зонт, именно так и переводится «Umbrella», имеет символическое значение, да, вот как бывает мы, люди, прикрываем наших любимых людей от каких-то невзгод, стараемся их как-то защитить, да, так и зонт защищает нас от капель дождя. Вот такая вот простая, но, по-моему, тем не менее, весьма красивая метафора. Итак, «Umbrella» от Рианы и Джей-Зи. Слушаем.

А спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» делаем как для себя. Шмидта 39/1. Телефон 60 40 60. ВКонтакте 1 маникюрная.

Итак, друзья, на сегодня наша обратная тяга заканчивается. Как обычно, было приятно с вами пообщаться, было, как всегда, душевно, и рад был с вами обменяться историями и жизнью. Что ж, наше обсуждение продолжится, но через неделю на волнах Power Hit Radio буду вас ждать. Как всегда, ваш Гоша Симонов. Пока-пока.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Made in Russia. В понедельник, среду и пятницу, днем и вечером на Power Hit Radio. New and fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Two Colors, Prima Donna.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Gather here. Feel the power. Power. Power play. Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Your number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: the best music. Radio station
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Kima Sounds, Rise Slow.

New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэлл. Пауэр Хит Радио. 104.7.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 104.55 FM.
1: Power Heat Radio. Feel the power. Power. Power Play.
2: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50. Рогозерская, 20. This is...

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская. Есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.
4: Can't think, can't sleep, can't breathe.